0: всем доброе утро. Я хочу сообщить всем, что как же ужасно устроен наш организм. Я хочу пожаловаться на то, почему уходит наша красота.
1: Она от некоторых вообще сбегает.
0: Да, нет, я к чему? Я сейчас листала рилсики, и мне попалась страничка Познер Лайф. Познер.
1: Да, я
0: всю жизнь помню Познера таким лысеньким старичком. Ну, всю жизнь я его помню. Его образ.
1: Согласен.
0: И вот он выложил, что он когда-то там был молодым, вот этот вот

0: тренд под эту музыку. Да. Он выкладывает. И я смотрю, он добавил кучу своих фотографий. Он был невероятной красоты.
1: Да?
0: Вот прям вот неземной красоты. Сейчас я тебе даже покажу, Тонечка.
1: Да,
0: подожди.
1: Ладно.
0: Да, вот я тут высылала. Вот сейчас вот, вот этот тренд. Вот посмотри, вот он сейчас здесь выложит,
1: так,
0: и вот посмотри
1: да.
0: на его молодые фотографии, там он разных возрастов себя будет выкладывать.
1: Вообще
0: посмотри.
1: Нереально, да.
0: Это что-то такое...
1: Это какой-то реально актер какой-то вот голливудский,
0: да, вот посмотри,
1: знаешь,
0: посмотри,
1: да, как будто вот,
0: посмотри,
1: я не знаю...
0: Да, и он...
1: Фрэнк Синатра какой-то, знаешь, да, вот прям
0: он,
1: скажи же.
0: Он красивее, чем эти всякие Брэды Питты,
1: да,
0: Джонни
1: Элвис
0: Деппы.
1: И Пресли.
0: Он красивее даже Алена Делона. Он невероятной красоты. Ну почему? Ну почему
1: что
0: мужчины
1: лысеют, да,
0: и стареют, а?
1: Нет, просто я вот,
0: ну,
1: честно, я никогда бы не поверил. Знаешь, вот я тоже его помню всегда лысым, в очках.
0: Ты видел,
1: серьезно,
0: у него такие невероятные
1: да,
0: глаза
1: вечер,
0: с такой там поволокой, такие
1: вообще
0: губища.
1: Там, да он любимец женщин был однозначно.
0: Да, да. Так он же вот недавно развелся,
1: вот харизма
0: и женился
1: там, наверное,
0: на...
1: Опять?
0: Да. На 53-летней своей какой-то знакомой интеллектуалке. Нет, он не как Дебров. Нет, нет, нет. Он не как Дебров, он не как этот самый, кто Петросян.
1: Да,
0: он прям такой на интеллектуальной женщине. Но это ладно.
1: Так.
0: Но просто.
1: Куда уходит красота? Да, понятно.
0: Да, почему? Почему мы так устроены? И почему нельзя жить в красивом теле, в красивой внешке? Вот, ну хотя бы до 60.
1: Ну смотри. Видимо, вообще много чего странного
0: даже
1: происходит
0: если,
1: с нашим телом.
0: Же,
1: мы же не с этой планеты.
0: Мужчины же раньше умирают.
1: Да.
0: Да? Даже если он будет отходить в мир иной, вот даже если так. Вот там как-то плакать по нему, то он вот так лежит он, все, да, прощаемся мы с ним.
1: Да.
0: И он такой красивый. Вот прикинь, он такой красивый,
1: да,
0: лежит. Вот нельзя стареть, вот после 60 уже как-то раз поменялось, там полысел, подурнел, и все,
1: ну,
0: и пошло дальше. Почему мы хотя бы, вот мы же красивые, какой-то очень короткий,
1: ну, смотри,
0: промежуток времени.
1: Ну смотри, некоторые и до 60
0: нет,
1: доводят.
0: Нет, неправда, нет.
1: Ты видела где-то
0: у любого
1: вот...
0: человека,
1: да,
0: прайм внешности не более, вот знаешь, Тосечка?
1: Да.
0: 5-10 лет.
1: Ну,
0: даже
1: я,
0: не 15.
1: Смотри, вот,
0: и
1: есть...
0: все, которые думают, что ой, да нет, я все равно красив, как некрасив ты, как в юности. Ты красив на сегодняшний день. Да, ты стройный, да, ты хорошо сложен, ухожен, да, ты подкачанный,
1: да,
0: ты такой брутальный, но ты не такой, как 10 лет назад. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Я понимаю. Ну а вот смотри, хорошо, вот. Давай вот все-таки есть же такие, может быть, единичные случаи, как вот. Какой-то японский, вот, или да, японский один вот мужчина, он там 70 лет выглядит как на 30. Ну,
0: но,
1: реально там просто.
0: Вот, обычно вот, вот азиаты,
1: да, вот, они...
0: и латинос, они, да, чуть медленнее стареют. Чуть медленнее. Но все равно видно,
1: но, нет,
0: будет.
1: Мне кажется,
0: но
1: в один
0: опять
1: момент.
0: Же, фотографии,
1: сразу, да,
0: видео, там фильтры, не фильтры, все равно, точка, ты его вживую не видишь.
1: Ну,
0: вживую,
1: да,
0: все равно видно, что у него уже вот есть такой возраст. Но это огромная редкость. И то, что он для этого делает, он там какие-то пересадки, не пересадки, да, там эти всякие пилинги, шмилинги. А я бы хотела, чтобы мы все оставались в своем прайме дольше 10 лет.
1: Я понял.
0: А мы вот за всю жизнь,
1: да,
0: вот, например...
1: Молодыми
0: давай,
1: прямо,
0: так,
1: и вот, знаешь,
0: например,
1: энергичными,
0: да,
1: так, какими мы бываем с
0: волей. Например, 70 здесь лет. Допустим, мы живем 70,
1: да,
0: лет. Всю молодость мы какие-то нищие, у нас ничего нет, там скитаемся по квартирам, нищие студенты. Ну, например,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, давай, да.
0: Вот. А потом вот чуть-чуть праймовое время твоей внешки. Это 5-10 лет. Даже не 15. Ребята, нету такого, что вот 15 лет вот внешне он в прайме. Нет,
1: да,
0: все равно видно. Если вы приведете в пример там каких-то актеров популярных личностей, но он для этого очень сильно старается. У него должно,
1: конечно,
0: быть очень много
1: там...
0: денег. Это всякие ботексы, всякие маски, пилинги и эти физиотерапии, как эти, терапия вот эта.
1: Да даже возьми вот любую, там, Джей Ло, да, у нее там какие каждый
0: не,
1: раз.
0: Ну, по ней все равно
1: нет,
0: видно,
1: в плане,
0: да,
1: я в плане имеется в виду там и массажист какой-то, и какой-то,
0: да,
1: это, там, я не знаю,
0: я
1: косметолог.
0: Я хотела бы, чтобы вот даже любой бедолага
1: просто спокойно,
0: мог...
1: да, доживал,
0: да,
1: молодым был спокойно,
0: вот
1: красивым.
0: В
1: прайме, да,
0: был хотя бы лет...
1: Но это было,
0: ну,
1: бы
0: ладно,
1: здорово.
0: Хотя бы 25-30. Почему там вот природа нам этого не дала?
1: Ты знаешь...
0: Почему мы начинаем лысеть? Даже я, у меня такая густая шевелюра, у меня уже волосы поредели.
1: Слушай, ну я вот, знаешь, что, вот есть же все-таки ген старения, и как-то он запускается у каждого примерно,
0: да,
1: примерно где-то все равно в одинаковое время,
0: в,
1: да?
0: В одинаковое время,
1: но у кого-то,
0: да,
1: есть может быть, кто-то дольше остается, да, чуть-чуть, может быть, хотя бы, да, там хорошо выглядит, опять же таки. Вот интересно, а ученые найдут, как мы его запускаем, вот, что, почему он именно в определенное время, то есть мы же, смотри, сначала, ладно, мы дети там, да, мы вырастаем, но потом уже вот где-то к годам 20 мы формируемся полностью.
0: Да.
1: Почему мы не можем вот не запускать дальше этот ген старения, а вот в этом состоянии продлиться, да,
0: прожить. Хотя бы даже там взять лет... Билла Гейтса, вот говорят, это все Билл Гейтс, это все Билл Гейтс, но посмотрите, как он выглядит, тоже ни о чем. Да?
1: Ну да.
0: Он такой старый, брюзжащий дядька. Да. Ничего в нем особенного нет. А почему мы не видим, например, какого-то там, если там это доступно, там, вакцина молодости, юности, мы бы тогда всех богатых людей мира, там, этих Джеффов Безосов и, опять же, да, этих, как это, скажи, самые богатые, как это вот? Как,
1: Илон Маск там.
0: Илон Маск. Ротшильды там. Рокфеллеры. Не было бы таких стариков, они бы все были бы такие вот красивые, если бы и только им. Да. Была бы это какая-то вакцина молодости. Вот.
1: Соглашусь с тобой.
0: Все. Грустно как-то стало, да.
1: Что-то
0: я бы хотела,
1: грусть,
0: чтобы
1: тоску
0: вот
1: взяла.
0: Сейчас, чтобы Познер был вот плюс-минус, но нет. Меня знаешь, что больше всего возмущает? Ну почему вот он ухаживает за собой, он занимается теннисом, ему почти уже 90 лет, он в прекрасной форме. Но почему он не выглядит примерно плюс-минус так же?
1: Ну вот.
0: Ну где его вот эти густые черные бровища, эти огромные глаза, эти, значит, эти
1: возраст
0: волосы.
1: Унес.
0: Почему мужчины лысеют? Я хочу, чтобы мужчины никогда не лысели.
1: Нет, а я вот у меня
0: вообще
1: вопрос.
0: Мужчины,
1: сейчас
0: я вам
1: смотри,
0: желаю.
1: Подожди.
0: Вот давайте так, мужчины, мы отменяем облысение.
1: Лысину, да?
0: Отменяем ваше облысение. Я не хочу, чтобы мужчины лысели.
1: И женщины
0: тоже. Я
1: хочу,
0: чтобы у мужчин была такая густая шевелюра.
1: Я тебе скажу так, сейчас
0: женщины,
1: же
0: да,
1: я вот
0: само
1: у меня вопрос.
0: Собой.
1: Сейчас же есть всякие процедуры по пересадке волос.
0: Да, но это все равно видно, и это не так красиво.
1: Ну, ты знаешь, ну, можно же, например.
0: Ну, можно, но хотелось бы, чтобы вообще...
1: Но я видел, например, людей, которым пересаживали, опять же таки, все в порядке какой-то, ну, не знаю, как насколько длительно, что такое?
0: Вон Зубарев пересаживал,
1: Зубарев,
0: ничего ему не помогло. Не каждому это помогает.
1: Да, не каждому, у него опять сбежали волосы, да?
0: Да.
1: Ну, может быть, на второй, на третий раз поможет. У меня просто есть наглядные примеры, которых я видел, да, что люди пересаживают.
0: Ну, хорошо, что ты не лысеешь.
1: Ой.
0: Я бы этого не вынесла.
1: Спасибо, хозяин.
0: Мне не нравится, когда вот... Ну, хотя тебе идет...
1: Да, я же...
0: У тебя красивая форма головы, ты такой худенький, стройный, да, тебе идет. Еще плюс у тебя такой стиль.
1: Нет, есть, которым лысина идет. Да, я пробовал, у меня это нормально.
0: Вот тебе идет. Еще такую робу специальную на тебя. И вот так за решетку.
1: Ты вообще о чем ты, женщина?
0: А ты думал, это будет комплимент?
1: Я, да,
0: у
1: рассчитывал.
0: Меня любой комплимент для тебя и в твой адрес с подвохом.
1: Эх, вот, вот все вот
0: идет.
1: В этом подвохе, а,
0: да,
1: дело.
0: Вот, нет, действительно у тебя такое красивое. Вот мне не пойдет быть лысой вообще.
1: Нет,
0: как кастрюля.
1: Подожди. Ну я как бы и не представлял тебя лысой.
0: Вот, я уже знаю, как я бы выглядела.
1: Да.
0: Вот, а ты вот тебе прям, да, и у меня такая какая-то большая голова, что ли. А у тебя такая маленькая, аккуратная головка, значит, такая вот. Да, ее вот так вот на лысо вот так вот побрить.
1: А, ты больше так не говори, пожалуйста, что она у меня маленькая.
0: Надеть на тебя эту форму специальную, робу и пошел.
1: Да хорош уже.
0: Там какую-то вот что-то, какую-то лопату,
1: а
0: что-то, и пошел
1: туда?
0: Что-то. Не знаю, вот что-то хочется, вот что-то я тебя прям так вижу.
1: Да.
0: Да. Вот если бы я с тебя писала бы картины, то вот какой-то вот такой уголовник.
1: Да хорош уже.
0: Ладно.
1: Давай.
0: Но, Тосечка, давай мы эту тему и возьмем.
1: Какую?
0: Ребята, когда вы начали чувствовать себя старым,
1: ну,
0: и
1: или...
0: что вы делаете для того, чтобы молодиться? Вот бывает мужчина в среднем возрасте, он начинает ухлёстывать за молодухами, если у него есть деньги, да? Он питается их юной энергией, как ему кажется, но выглядит он, конечно, немножечко жалко, да? А, или же он начинает усиленно заниматься спортом.
1: Знаешь, жалко, когда становится. Когда в 6 утра или в 7 утра ты уже хочешь конкретно спать. Ну или там в 6 утра, да, и все.
0: Я вообще поражаюсь, как я могла ходить на свидание.
1: Если даже не раньше.
0: До 4 часов утра, потом часик передохнуть и ехать на работу.
1: Вот-вот.
0: И быть весь день бодрой.
1: Сейчас ты уже все такое... Нет. домой хочу.
0: Вот. Что вы делаете для того, чтобы не стареть? И вообще, боретесь ли вы как-то с первыми признаками старения, ребят?
1: Да.
0: Или нет? Напишите. Если вы не боретесь, то скажите нет. Или как-то, может быть, соблюдаете какое-то специальное питание. Что вы делаете?
1: Или, скажите, в чем вы почувствовали, что вы уже вот такой вот.
0: Что вы делаете для того, чтобы оставаться как можно дольше свежим или свежей?
1: Свежим.
0: Какой-то макияж.
1: Может быть, в холодильник вас кладут.
0: Да, может, какие-то специальные...
1: Как огурцы.
0: А знаешь, кто, да. что еще помогает?
1: Что еще
0: вот,
1: помогает?
0: Вот, Аня, я не могу рекомендовать, а то вдруг потом кому-то да. плохо станет. Да. Не, не буду, ребята. Ну, если, вот, если хотите, вот, мужчины, вы начали лысеть, вот есть такой препарат один, который наглядно вот помог конкретно моему знакомому. Ну, и не только знакомому, в моей семье помогло это.
1: Мужу, скажи так, как
0: полгода,
1: есть.
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет, не ему. Полгода буквально использует. Вот в октябре будет перерыв. Надо делать перерыв.
1: Перерыв.
0: Да. И вот такой интересный препарат. Вот он его наносит. У него вот это все ушло, вот это облысение. Но у него брови срослись. Начала расти борода, поэтому женщинам этот препарат как бы, ну, не рекомендуют, да? На груди было три волосинки.
1: Да ладно?
0: Вся
1: Попёрли?
0: Грудь теперь волосатая, вот так вот.
1: Что, серьезно?
0: Да, вся грудь
1: не,
0: волосатая.
1: Мне не надо такой препарат.
0: Под мышками, все, вот это все заросло.
1: Ну,
0: думаю,
1: что-то,
0: ну,
1: может быть,
0: как
1: он...
0: природа...
1: Чубак сделала из него, понимаешь?
0: Как природа так устроена, да, что вот... Почему мы лысеем вот здесь, вот, значит, а не где-то там, ну, вы понимаете.
1: Я понял, да, где
0: почему
1: не нужно.
0: Почему эти все волосы нельзя просто пересадить себе на голову? Вот, такой препарат классный.
1: Тогда все были...
0: Я вообще в него не верила. Но он только один в мире.
1: А?
0: Один в мире.
1: Ну,
0: показывает.
1: Мне как бы не интересно.
0: Но он гормональный.
1: А, ну вот видишь.
0: Да, очень гормональный, ребят, да. Так, но не скажу какой.
1: Вот ты интригантка, да?
0: Нет, я могу, если что, там в личку кому надо, но так нет.
1: Хотите вот. Себе волосы на груди? Пишите в личку.
0: Ну ладно, пупсики мои. Мы гороскоп отменили на этой неделе. Мы устали его озвучивать.
1: Мы решили вообще
0: по-новому. Он за 10 лет уже да, надоел. И прямо сейчас у нас специально для вас рубрика «Приметы».
1: Да.
0: Давайте.
2: Часто судьба подает тебе сигналы. Тихо, без каких-либо инструкций.

0: особые приметы.
1: Итак, давай, поехали. Никому не нужны
2: приметы. Во-первых, сегодняшняя дата, 10.09.2026. То есть это 10.09.2026, да? То есть сумма цифр в итоге дает 20. То есть в итоге 2 плюс 0 это двойка. Число дня 2.
1: Круто, круто, поняла. Сегодня двойка.
2: Да. В нумерологии оно связано с партнерством, интуицией, отношением и гармонией. Вот. И на сегодня такие приметы. Хороший день для примирения, разговоров и укрепления отношений. И в денежных вопросах лучше не спешить, а сначала все обдумать. Если сегодня часто вам будет попадаться 3 двойки, 4 двойки или 0,2, 22, это вообще традиционно трактуют как знак гармонии и того, что ситуация круто постепенно складывается в вашу пользу.
1: Получается, у тебя приметы по нумерологии. Вот это
2: сегодня
1: интересно.
2: Да, по дате дня получается.
1: И что мы должны сегодня еще делать?
2: Ну вот смотри, если вы вдруг будете видеть цифры 3 однерки или 4 однерки, можно загадать желание или сформулировать свое намерение какое-либо.
1: У тебя с ударениями все хорошо сегодня?
2: Намерение, ты думаешь? Нет, намерение.
1: Сформулировать.
2: Да.
1: Может, сформулировать? Хорошо, ладно.
2: Да, ну хорошо, Антон, хочешь сформулировать.
1: Если для тебя ударение ничего не значит, то Антон.
2: Эльвира.
1: А меня так бабушка называла, Эльвира.
2: Эльвира. Так вот, если вы увидите 3 семерки, то можно воспринимать как символ удачного поворота или хорошей новости.
1: О!
2: Да. И вот знаешь, что самое интересное? Еще один момент интересный. 10 число само по себе в нумерологии связывает с завершением одного цикла и началом нового.
1: Ну вот смотри, Равиль из Алматы пишет, 02 весь город Алматы. Вот, значит, сегодня удачная дата для всей Алматы.
2: Ну, вообще хорошо.
1: Да, все смотри, будет сегодня великолепно.
2: Вот понимаешь, вот он, например, заметил, а кто-то не обратит внимания на эту двойку. Ну видишь, тут как минимум надо 3 увидеть цифры совпадения. То есть, понимаешь, всегда идет.
1: Ага.
2: Да. Так вот, и вот 10 число само по себе в нумерологии связывает с завершением одного цикла и началом нового. 1 плюс 0, понимаешь, равно 1. Поэтому сегодня получается сочетание цифр однерки плюс двойки, и это начать новое, но не в одиночку. Да.
1: Как было очень-очень скучно. И очень-очень неинтересно. Но
2: для кого-то интересно.
1: Примета,
2: рубрика.
1: Да.
2: Да-да-да-да.
1: Вот, да. Видите, старею. А раньше я послушала свои эфиры буквально 10-летней давности.
2: Зачем ты
1: я
2: это
1: там
2: делал?
1: Вообще не проседала.
2: Надела платье.
1: Там вообще не было. Скажи. Я вот заметила, я вот стала разговаривать, как вот, знаешь, ну вот прям, ну такая женщина уже в довольно глубоком возрасте. Да, я. Как это? И еще, когда я обращаюсь там к детям, я перечисляю все имена. Вот у меня 5 племянников, я хочу младшего. Позвать.
2: Так.
1: Позвать.
2: Так.
1: Не подумайте.
2: А зачем всех?
1: Вот. И я всех перечисляю. Ну, как это бабульки делали раньше.
2: Да, как они делали.
1: Да. Потом дочек меняю эти имена как-то. Потом
2: Милюша, ой, Даяша, да?
1: Потом я еще, знаете, как стала делать? Я стала записывать длинные аудио. WhatsApp. А потом я стала их переслушивать.
2: Чтобы не сказать чего-то лишнего.
1: Вот мои признаки старения, ребята. А какие у вас они? И имеются ли они? Пишите 8-700-107-10-22. И везде я все время стала бухтеть, возмущаться и ругаться вот так. Знаешь, я никогда...
2: Ты начала выражение использовать
1: я
2: как
1: никогда,
2: бухтеть.
1: Я никогда... Да, вот бухтеть. Я, вот,
2: я
1: видишь,
2: в шоке, да, конечно.
1: Я никогда не использовала слово бухтеть. Да. А на днях, например, я во дворе сказала, а можно потише, дети? Тут взрослые разговаривают. Как вам не стыдно? Так материтесь. Нет, я не сказала материться, я сказала, так материтесь.
2: Ой, а еще хорошо, ты не сказала матюкаться.
1: Вот, ну это часто говорю.
2: Ну да.
1: Это вы так материтесь. А я вот что самое ужасное сказала.
2: Что?
1: А ну-ка, где ваши родители? Позовите своих родителей, представляешь?
2: Скажи, иди сюда, я тебе за уши сейчас уши тебе надеру еще на доске. Вообще, это был бы кринж.
1: Вот, пожалуйста, ребята.
2: Ну да,
1: вот
2: добро
1: говорю,
2: пожаловать.
1: Как есть. Я говорю, вот смотри, вот мой рост, рост, вот видишь, вот это
2: и
1: то,
2: рост тоже.
1: Мой рот это говорит, а мозг думает, остановись, ты чего ругаешься?
2: А, ну это у тебя конфликт с самим собой,
1: да,
2: точнее.
1: Вот. А еще я стала делать так, например, на меня вчера начала кричать какая-то женщина, мы пришли, делали документы.
2: Так.
1: И она, ну подождите, подождите, я ей объясняю, ну подождите, подождите. И начинает как-то возмущаться. Вы мне непонятно объяснили. Я говорю, так, тон попроще,
2: так,
1: можно потише. Я с вами очень вежливо разговариваю.
2: Умничка.
1: Вы тоже со мной также вежливо разговариваете.
2: А надо было
1: не
2: как?
1: Надо на меня повышать тон. А когда я была молодой, я вообще как-то вот на меня орут и орут, я такая, а, хорошо,
2: да?
1: Можно побольше, а. Да. Вот. Или, например.
2: Так.
1: Раньше я поругаюсь с мужем, я не могла уснуть вообще. А сейчас мы как-то даже повздорили. Раз волокординчик, корвалочек, и на бочок, и все, сплю. Нормально.
2: Да.
1: И еще раньше в 4 утра я не вставала.
2: Да, вот это да.
1: А я в 4 утра, зачем я просыпаюсь? Потом ложусь спать и такая, ну мне же просыпаться в 6:30.
2: Да, давай еще поспим.
1: Зачем я проснулась в 4?
2: Это
1: и
2: начинаю
1: вот это разгонять
2: диалог,
1: себе,
2: да.
1: И все, и больше не сплю.
2: А уже 6 утра.
1: Вот. А раньше я спала просто как убитая.
2: Ты знаешь, вот я с тобой соглашусь.
1: Да. Ребята, ну-ка давайте, перечисляйте свои
2: помогайте
1: вот
2: нам.
1: Вот симптомы. Первые
2: старение.
1: Признаки старения.
2: Да.
1: Да.
2: А знаешь еще симптомы старения, когда вот ты рассказал вроде бы историю какую-то интересную, а потом ее еще раз рассказываешь. Я вообще просто, или там, знаешь, мне говорят, ты что, вот, недавно ее рассказывал, я такой сижу, думаю, да. Хотел еще удивить, знаешь, такое, как будто что-то новое.
1: Да, а еще, так. Смотри, я стала вот все чувствую, вот сквознячки, все, да?
2: О, это да.
1: И у меня вот кожаный салон в машине, я специально такой вот подпопник
2: правильно.
1: Купила такой из хлопка.
2: Да.
1: И я вот когда одежду себе выбираю, я теперь смотрю, чтобы никакого полиэстера не было.
2: Ой, вообще,
1: вот прям
2: да.
1: Вот там хлопок, ХБ. Потом ночные сорочки, чтобы на 3 размера были больше.
2: Сорочки.
1: Сорочки. Видите, я говорю сорочки. Так
2: да
1: никто не говорит из
2: да.
1: Молодежи. Молодежь.
2: А
1: это
2: как
1: же
2: они
1: для
2: говорят?
1: Вас кринж, кринж. Они говорят кринж.
2: Пенюар.
1: Наверное, не знаю.
2: Или что-то у них, халатики,
1: пижамы. Вот видишь, вот, мы не знаем сленг молодежный, ага. Это уже старый.
2: А, ну да.
1: Да.
2: Я вообще недавно послушал, как они говорят, я даже не понял.
1: Я тоже не поняла, я просто в шоке.
2: Я до сих пор не понимаю, что такое имба или имба.
1: Имба или имба?
2: Да, вот.
1: О, слышите, как у нас здесь этот...
2: Ремонт идет
1: ремонт
2: дорог.
1: Ремонт делает.
2: О, красавцы, а!
1: А
2: какие.
1: Вы заметили, весь город переделывают? Все эти аллеи все перекопали, что-то там штробят.
2: А тебе не кажется, что у нас даже помехи какие-то появились?
1: Вот у нас, вот-вот-вот, слышно, закройте окошко. Вот, все.
2: Вот, ребята, вы даете.
1: Ну все, ребята, напишите, любимые мои. Люблю вас.
2: Ваши
1: прям не могу.
2: Признаки старения и как вы стараетесь оставаться
1: я
2: более молодым.
1: Я никогда раньше не говорила «любимая май».
2: А говорю.
1: Видите, я уже как бабульчика уже так, да, что-то
2: ты
1: такое.
2: Ты раньше говорила «котятки мои мурмурятки».
1: Да, вот что такое материнское во мне,
2: а-а-а,
1: да? Вот
2: проснулась, да?
1: Да. И мне
2: захотелось
1: вот сейчас
2: всех
1: вот
2: к груди приложить.
1: Не хочется гореть страстями с мужчиной, а мне хочется его накормить.
2: О, я есть хочу.
1: У тебя жена есть для того.
2: Да, причем я просто есть хочу.
1: Представляешь? На старости,
2: да.
1: Бог. Диалог классный.
2: Да.
1: Я хочу мужчину накрыть. Ой, я есть хочу, я вспомнил, я не ел.
2: Да, я реально, да, я сейчас
1: пою. Еще,
2: да,
1: ребята,
2: давай,
1: что
2: давай
1: было
2: быстренько.
1: На днях? Значит, у меня...
2: Это какой-то тайм, да?
1: Я искала зарядку свою, так. Значит, шнур этот искала.
2: Да, да.
1: И один раз когда-то муж его забрал случайно с собой, эту мою зарядку.
2: Так.
1: Именно мою.
2: Да.
1: Мне кажется, что его зарядки, они какие-то грязные.
2: Ну, понятно.
1: А моя чистая,
2: да.
1: Беленькая, новая. Да. Я ее от всех прячу. Детям никому ее не даю.
2: Да, да, да.
1: И, значит,
2: само
1: я начала себе. Искать.
2: Так.
1: Ищу, не нахожу. И я ему, он на работе,
2: так.
1: Я ему пишу, ты опять взял мою
2: зарядку.
1: Зарядку. Ах ты, он прочитал и проигнорировал. Он,
2: да.
1: Он очень был занят.
2: Да,
1: я
2: да,
1: ему
2: я
1: пишу, ах ты, ишак, не ишак, там все. Как же задолбало, сколько раз я тебе говорю. И туда добавились обиды на него. Я вспомнила все прошлое, всю его подноготную, всю его родословную. Все написала. Он потом зашел, опять проигнорил. Ночью, нет, это я заранее, это видишь, уже старость. Вот, видишь, не могу нормально рассказать историю. И значит, и потом я начинаю прибираться и вспоминаю, что я сама,
2: зарядку,
1: вот она
2: да.
1: Со мной,
2: да.
1: На работу взяла, положила в сумку, и она у меня в сумке, эта зарядка.
2: То есть ты незаслуженно человека обхаяла?
1: Да, потом он ночью пришел, я говорю, я оказывается... Он говорит, ну ты же могла написать, прости.
2: Да, потому что он же на работе,
1: да, я ошиблась,
2: более.
1: Ты же могла да. Удалить сообщение. Я поэтому, говорит, я знал, что ты сама ее убрала и забыла. Я говорю, а разве я так делала? Он говорит, ты на прошлой неделе делала то же самое. И я забыла, что я на прошлой неделе делала
2: так
1: то же самое.
2: Ой-ой-ой.
1: Понимаете, ребята, все. Все, ребят.
2: Я-то думал, что ты с годами мудрее.
1: Скоро я приду и буду сидеть здесь и говорить, а кто я? А кто это?
2: Эльвира, какая?
1: Где? Конечно, это самое страшное.
2: Кто ты?
1: Да.
2: Нет, не надо так, пожалуйста.
1: Все, ребята, пишите нам по теме. Какие признаки вы стали замечать у себя? Я вам привела разные примеры. Видишь, раньше я не запиналась, не заикаюсь. Ну скажи нормально, я привела вам примеры. Нет, я...
2: Поэтому свой мозг нужно улучшать ежовиком гребенчатым.
1: И видишь, я уже начинаю... Вот опять интегрировал рекламу.
2: Нет, я просто сам...
1: Антон, я уже не шучу.
2: А, ладно, нет, ну просто это шутка была.
1: С тебя будет штраф.
2: Хорошо.
1: Каждое вот это упоминание,
2: нет, смотри,
1: минус 50
2: нет,
1: тысяч
2: вообще,
1: зарплаты.
2: Я тебе скажу, производитель, сам вижу, ладно, хорошо. Я к тому, что это
1: но
2: просто такой
1: грипп. Ну я не настолько постарела,
2: грипп,
1: знаешь.
2: И все.
1: Все. И еще, когда я запинаюсь, да, начинают разгонять, и все. А еще у меня появились какие-то кринжовые истории.
2: Какие?
1: Вот вроде как со мной нормально начинают общаться, я начинаю дружить, там, ой, давайте будем дружить, давайте. А я прихожу и начинаю рассказывать все, вот знаешь,
2: дичь,
1: по второму, по десятому кругу одну
2: и
1: ту же.
2: А, ну я же тебе говорил, да, вот эту историю.
1: И со мной теперь никто не хочет общаться. Я почему-то мало кому интересна в обычной жизни.
2: А у меня уже все истории кончаются.
1: А еще вчера я сделала расклад на Таро.
2: Да, и что?
1: Своей подруги. А
2: да
1: раньше, когда я смотрела, когда подруги делают расклад на Таро, я думала, это только прерогатива бабулечек.
2: Да, или таких.
1: А мы вчера расклад делали, да.
2: Я тебе скажу, нет, Элечка, сейчас расклады Таро делают даже молодые люди.
1: Ой,
2: например,
1: ты меня пытаешься утешить, Тосечка.
2: Нет, среди молодых это сейчас...
1: Но юный
2: молодого...
1: возраст мой
2: подожди,
1: безвозвратно
2: среди юного
1: ушел.
2: Молодого поколения это наоборот сейчас даже в тренде. Когда они умеют читать
1: нет,
2: и рассказывать
1: смотри, у
2: карты.
1: Них тренд какой? У них тренд сейчас у да. зумеров любить то, что было модным у миллениалов или у, там, у этих бумеров, да, и так далее, да. Они наоборот, они стали слушать Кадышеву. Это как будто такой кринж. Понимаешь? Вроде как для них кринж, но если ты это слушаешь...
2: Но я ни разу не слышу, чтобы они малежика слушали.
1: Прикасаешься к прошлому. Вот, зафорсили-то в ТикТоке Кадышеву. Значит, это зумеры.
2: Не, ну Кадышева это единственный случай.
1: И мне так нравятся зумеры, я хочу с ними тусоваться, но когда
2: но
1: я
2: с ними не возьму, нет.
1: Да, они что-то говорят, а я вот попыталась на днях.
2: Ты знаешь,
1: а
2: я тебе скажу еще...
1: Мне какая-то бабулька неинтересная.
2: Ты приходишь туда, и такое ощущение, как будто ты попал в пионерский лагерь.
1: Мне кажется, нам с тобой надо уйти с радио.
2: Нет, в плане...
1: И
2: нет,
1: не позориться.
2: Зачем? Не надо нам. Мы это другое поколение,
1: помните, вот
2: и
1: смотрите,
2: почему бы не послушать
1: вот,
2: его.
1: Помните, да, например, вот даже так. Вот мы до этого упоминали Деброва.
2: Ну.
1: Помните, он был молодой, такой классный журналист, интеллектуал, да? А потом он вот сейчас у него вот какие-то эти бывают, ну, я не знаю, может быть, сдвиги по фазе,
2: смотри,
1: возможно. Нет.
2: Они...
1: Вот, он приезжает на какую-то церемонию, и у него из штанов все это как бы
2: торчит.
1: Вываливается, и он это все там трогает. Ну, это вообще, это было странно. Ну, вот помнишь, скандал был полгода назад?
2: А что вывалилось?
1: Дебров. И я вот боюсь, что я возьму... А я не исключаю. А вполне возможно, я буду вот эта безумная бабулька, которая раз вот так вот где-нибудь разденется в общественном месте и будет себя
2: стоп,
1: так...
2: но это же не на радио. Нас никто здесь не видит.
1: Ну да.
2: А так-то я тебя, если что... Понимаешь, Дебров, он один. А мы с тобой Азарова и Павло.
1: Ну да, но мы вдвоем
2: друг
1: будем...
2: Друга...
1: Ты представляешь, ты куда-то приезжаешь, и у тебя как у Деброва все торчит.
2: И у тебя тоже, как у Дженни Джексон, да?
1: Да! И мы идем сами себя трогаем, потом скандалим с журналистами из-за неудобных вопросов.
2: Зато, прикинь, мы будем на всех первых полосах вообще журналов и только во всех самых интересных пабликах, новостях.
1: Ребята, короче говоря, стареть так грустно.
2: Это да, стрёмно.
1: Целых 27 минут мы говорили.
2: Даже посмотри.
1: Как такое возможно? У нас по правилам
2: знаешь,
1: радио
2: вот,
1: мы должны говорить только 3
2: вот,
1: минуты.
2: Знаешь, даже смотри, вот я вот сейчас, это пусть это грустная история, но я смотрю на моего кумира детства, да, это Брюс Уиллис. И мне безумно так за него больно, что
1: да.
2: происходит вот, ну, вообще с людьми в старости. Вот приходят вот эти все болезни почему-то.
1: Ты уже об этом говорил.
2: Нет,
1: про
2: просто, ну я еще раз
1: ну,
2: сказал.
1: Ну видишь, грустно. Вот опять, вот видишь, дед.
2: Да, вот.
1: Где ты, бабка?
2: Нет, просто других. Да ты даже на Шварца посмотри.
1: Да нам
2: посмотри.
1: Надо сюда зумеров. Но с другой стороны, у зумеров, знаешь, какой словарный запас?
2: Ага.
1: Типа, тут, тут. Кринж, имба-имба.
2: Да,
1: пау,
2: я видел.
1: Пау.
2: Я в ТикТоке видел, когда они в прямой эфир выходят, это нечто.
1: Все.
2: Я вообще не пойму. Еще
1: ну
2: какие-то
1: ладно,
2: движения.
1: Ребята.
2: Six-seven.
1: Во-во-во, six-seven. Вот здесь six-seven. Я как Дебров выйду, полуобнаженный,
2: да,
1: так вот, six-seven.
2: Я с другом. Это будет нечто.
1: Да, вот
2: да,
1: это
2: нас
1: буду...
2: с тобой сразу куда-нибудь.
1: Играть свои, со своей грудью.
2: 6-7-6-7. Да.
1: Ну ладно, ребята, вот так-то.
2: Точно, первый полос нам обеспечен.
1: Дедуля с бабулей шлют вам привет. Пишите нам 8-700-107-10-22. И вот я так и не разобралась в этом ЕГОВ и все, и прочем. Мне вчера... перевестись из одной школы в другую мне вчера помогла моя дочка, которая перешла в 10 класс. Я не могла разобраться, чего там отсканировать.
2: Я тебе скажу так.
1: Отсканируйте, я сканирую.
2: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот эта вся цифровизация для меня уже она новшество.
1: Да, вот это Face ID, прохожу этот Face ID. А у вас ЭЦП устарел, иду ЭЦП делать, понимаешь? Это ЭЦП сделать.
2: Да.
1: А ЭЦП вы можете сделать онлайн, не надо было к нам приезжать. Да, серьезно,
2: да, если у вас есть компьютер. Да, да.
1: А у меня есть и компьютер, и MacBook, у меня все есть.
2: А что же вы не сделали?
1: Я не знаю, я не разобралась. Вот, вот видишь, вот, вот, ребята, вот вам пример. А у вас бывает такое? Пишите.
2: 8-700-107-10-22.
0: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай Васаби. Miss Worldwide, T-Pain, and can all everyone say?

0: залог идеального осеннего утра.
1: Итак, ребята, мы решили перенести рубрику новостей на попозже, потому что у нас посыпались сообщения. Их очень много. Я хочу их поскорее озвучить, чтобы вы успели доехать до работы.
2: И прослушать их.
1: Написала нам девушка. Вот, доброе утро. Признаки старения, которые я заметила у себя. Первое, перестала покупать новую одежду. Буквально год назад была страшным шопоголиком. Второе, стала интересоваться историей. Раньше мне на это было как-то... мне нафиг не нужно. В 22.00 я уже сплю и ни за что не пойду вечером ни на какое мероприятие. Четвертое, в кино засыпаю постоянно.
2: Это да.
1: Так, написал нам Александр. Эльвира, озвучьте мое сообщение.
2: Пожалуйста.
1: Как мужчина, мне раньше, лет в 25, казалось, что я всегда буду таким и удивлять женщин.
2: Ну да,
1: Антону
2: все
1: тоже казалось. Сегодня мне 45. И я только сегодня, когда вы обсуждали признаки старения, я вспомнил, как давно у меня не было любви с моей женой. Аж целых полтора месяца.
2: Вот прикинь.
1: А на секундочку, он говорит, мне сегодня 42. День рождения у него.
2: С днем рождения.
1: С днем рождения тебя, Александра.
2: Что-то быстро вы.
1: 42, все.
2: Полтора месяца.
1: Иссяк. Так, бонжорно, Эльвира, королева эфира и какой-то Антон. Молодцы, правильно здороваетесь. По теме, у меня признак старения в ушах. Заметил, что волосы растут. В ушах волосы растут. Этого никогда не было. Как жаль, что у вас нет веб-камеры. Хотелось бы посмотреть на вас в прямом эфире. Привет Феликсу. А представляешь, если бы все 10 лет она здесь была? Я все больше и больше, Волос на голове меньше и меньше. А еще, ребята, у вас есть такой предательский волос, который вот здесь...
2: Да, вообще!
1: Просто
2: или брось!
1: Длинный, да, длинный, такой седой какой-то волос. Либо
2: подожди,
1: на груди
2: хорошо,
1: где-то растет,
2: еще я
1: либо
2: тебе
1: где-то
2: расскажу.
1: На подбородке.
2: Волосы на ушах появляются, понимаешь? Приходится общипывать. Я тебе серьезно говорю, это далеко неприятное зрелище. Они еще, знаешь, белые такие, и ты такой, как этот... Я не знаю, как гном какой-то.
1: У меня, кстати, вот смотри, седая бровя. Вот седые брови.
2: Седая бровь, это вообще нечто. Надо красить.
1: Так, здравствуйте, нам тоже покажите. И вот знаешь, в чем прикол старения? Я не хочу красить. Вот ты говоришь, надо красить, надо сделать коррекцию бровей. А я не хочу, мне лень. И не то чтобы даже лень, у меня ощущение, что мне это не надо. Вот меня пригласили 20 сентября на мероприятие. Я уже сейчас, устала от одной мысли, что мне надо туда идти. Я уже устала. Это же надо укладку делать, наряжаться, это краситься надо, каблуки, платье. Я уже от одной вот этой вот мысленной подготовки я уже устала.
2: Потом еще, знаешь, еще и доехать вот это все, сохранить эту красоту, да, потом... Ну, посидеть, вот знаешь, что самое интересное? После такого мероприятия, главное, там же обязательно еще какой-нибудь ужин.
1: Да.
2: Ты поужинал, и все, хочется обратно домой спать.
1: Тут пишут, ржу с вас, Антон, у меня истории кончились. Так, в молодости до 3-4 утра тусуешься, потом пару часов поспишь и на работу в 7 и норм. А сейчас до 12 посидишь с друзьями, потом в 7 встать не можешь. Да, понимаю вас, согласна с вами.
2: Нет, подожди, ты можешь посидеть до утра? Но чем это чревато? Это двумя днями
1: вот
2: от ходосов.
1: Доброе утро, королева эфира, красотка Эльвира.
2: Эльфира.
1: Эльфира. И какой-то там Антон.
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: Молодцы,
2: Слава
1: все правильно делаете. Забакадыш пишет. Вообще ничего не делаю, чтобы омолодиться. Мне 45, но говорят, я выгляжу на 37-40. Единственный мой омолаживающий препарат, это моя супруга, которая на 7 лет меня моложе. Вот многие мужчины выбирают себе очень молодую жену, и они думают,
2: что они тоже
1: что они
2: молодые.
1: Тоже, вот она рожает, вот они ведут в первый класс своего малыша, ему 50. Но тебе 50, ты все равно выглядишь на 50. И там ты среди этих, значит, молодых отцов тусуешься, все равно это заметно. Все равно, еще бывает женщина, например, она рожает ребенка в 45-50, она рожает.
2: Да, поздний
1: и потом
2: ребенок.
1: В первый класс она приводит его ей, когда почти уже 60, да, там, ну, например, там, ну, плюс-минус 56, там, 55.
2: Ну, я не знаю, мне кажется, это... Немножко...
1: Да, и она очень сильно обижается, когда я к ней обращаюсь и говорю,
2: бабуля,
1: вы его бабушка, да.
2: Ну, как
1: потому
2: бы ты,
1: что там все
2: хотела,
1: молодые мамы. Все молодые мамы.
2: Да, что ты хотела, я и говорю.
1: Ребят, вот не поверите, даже я повела ребенка в первый класс, даже я как будто бы старше всех мам.
2: Естественно.
1: Всех мам, да. А там у нас мамочки совершенно молодые, у нас есть мамочка. Ну прекрати шуршать плечами,
2: пожалуйста.
1: Ну слышно в эфире.
2: Извини.
1: Ты вообще нормально, мы в наушниках работаем, ну слышно
2: Извини,
1: же.
2: Пожалуйста.
1: Дети играют плечами.
2: Да.
1: Ты кот, скажи мне. Вот. И, значит, у нас есть мамочки, которым 25. Вот мамочка привела, да? Она 18 так. лет стала мамой.
2: Ну, да.
1: 25 лет ей. Такая она активная.
2: Я тебе скажу так,
1: раз пошла, всем футболки купила, какие-то таблицы сделала.
2: Мамы, которые даже родили в 22, они и все моложе тебя.
1: Да.
2: Прикинь, ну да, максимум да. все мамы там, ну 30.
1: И в основном у нас в классе 5, это а мы, не, да, мы там, уже... не вторые дети да. в семье, а первые. То есть родили, вот 7 лет прошло, вот они там, значит, они уже ведут своих детей. Им до 30. И я такая прихожу.
2: Салам алейкум, щеглы.
1: То есть я, по сути, в матеря гожусь их матерям.
2: Да, по сути.
1: Да.
2: Где-то.
1: Так, я с вами, Эльвира, я тоже говорю, где ваши родители, что за воспитание сейчас у молодежи 35 лет.
2: Ой, да.
1: Так, доброе утро, Макжан, семей. Я начал пить сары агаш и рано просыпаться. 37 лет. Сары агаш — это самое лучшее, мне кажется,
2: да,
1: вот,
2: питьевая вода.
1: Минералка. Минералка. Да, газированная вода.
2: Газированная вода, да.
1: Так,
2: вот,
1: Салем...
2: смотри, сары агаш, Сальчика.
1: Ага. Салем, а я почему-то раньше устраивал своей жене романтику. Сейчас каждый раз перед мероприятием.
2: Подождите.
1: А сейчас каждый раз перед мероприятием я очень сильно парюсь и думаю, ну вот, опять цветы дарить, что-то там делать надо. И от одной только мысли я очень сильно устаю. Вот, пожалуйста. Так, подскажите, пожалуйста, радио работает с утра, я уже который день включаю, а в ответ тишина.
2: Ну,
1: радио работает все
2: да?
1: дни, мы в эфире.
2: И круглосуточно, что самое интересное.
1: Да, доброе утро, васабушки, как раньше уже не покутишь до утра и на работу не выйдешь, долго отходишь, рад, что Антоха с нами.
2: Знаешь, такое ощущение, как будто я это ушел в мир.
1: Да, и воскрес.
2: Антоха с нами. Ой, я вообще не могу.
1: Так, заметил свое старение. Это выключать свет за всеми дома. Антону
2: да.
1: спасибо за вчерашнее поздравление жены. А, и еще, знаете, ребят, я что заметила?
2: Да.
1: Вот когда я ругаю детей,
2: ага.
1: вот раньше так раз что-то там скажу по факту,
2: да.
1: и все. А сейчас я могу полдня вот ходить и орать по дому. Вот они меня заведут, я долго не завожусь.
2: Бухтеть.
1: Да,
2: опять же,
1: давай так,
2: брюзжать,
1: бухтеть, да.
2: Брюзжать.
1: И я начинаю вспоминать, что моя дочка не сделала когда-то, когда ее просила 2 месяца назад. И я это все припоминаю. И я понимаю, зачем я это делаю, я не понимаю, ребята. Это вот, наверное, и есть признаки старения. Доброе утро, я сейчас говорю в наше время. Айгерим, 38 лет.
2: В наше время,
1: ребят,
2: да.
1: а самое главное, вот вы пишете о своих признаках старения, и вы пишете, мне 37, мне 38, и я гораздо старше
2: вас.
1: Да-да-да,
2: мы вас старше, да, на десяток лет.
1: Да.
2: Ты знаешь, мне наоборот, знаешь, стало, что прикольно сейчас говорить. Когда вот на кассе там тебе дают сдачу, ты такой говоришь, дай бог тебе здоровья.
1: Да.
2: Я не знаю, просто так, весело очень.
1: Вот еще, доброе утро, Эльвира и Антон. Мне уже 50. В школу моему ребенку через 3 года. Ей 4. Я кайфую от своего возраста. В ушах волосы у мужчин в возрасте, чтобы меньше слышать жену. Вот. Классно, я рада. Вот когда в первый класс пойдете, вообще вот какое-то такое вот, знаешь, чувство будет
2: да.
1: невероятное, что твой ребенок только-только вот первый класс, только все начинается.
2: О, да.
1: Так, вот еще...
2: И целых 11
1: Ой,
2: лет
1: Ой, ну, ребят,
2: потом.
1: Прекратите спамить.
2: А потом еще институт, еще 4 года. А
1: так,
2: потом еще магистратура, еще
1: Здравствуйте, Васаби. Просто Эля и самый лучший ведущий Тося. Нету признаков у меня. Хотел просто поздороваться. Люблю вас. Так, делаем следующее.
2: Ты меня давно Тося не называла вообще.
1: А я не хочу тебя Тося называть.
2: Тосечка.
1: Тося, ты был пока молодой. А сейчас ты все уже. Какой-то там Антон.
2: Антось.
1: Так.
2: Тося, да, что ли?
1: Так, доброе утро, Подрастел, королева просто. Эльвира пишет вам из Китая.
2: О.
1: Из Китая пишут.
2: Да.
1: Так, на связи. Добрый день, товарищи.
2: Вот.
1: Просто бред
2: написали. Из Башкирии,
1: написали.
2: Нет, то, что
1: да.
2: в 77.
1: Да зачем
2: лет, да?
1: бред? Не надо такое даже озвучивать. Так, пожалуйста, восстановите онлайн-трансляцию на вашем сайте.
2: Что?
1: Приехала на работу, хочу послушать онлайн, но не могу. Я не одна такая, мои коллеги тоже хотят вас услышать онлайн в наушниках на работе, но не можем. Хорошо, ребят, мы постараемся. Это зависит не от
2: да,
1: нас.
2: Это
1: мы скидываем все эти, значит...
2: Технические неполадки, да, ваши
1: да, обращения,
2: пожелания.
1: Все
2: да.
1: ваши вчерашние обращения, мы все скинули техническому директору.
2: Иногда, знаете, бывает, оказывается, даже не по
1: на
2: нашей вине, а...
1: помехи.
2: Ты знаешь, нет, я слышал, что с тем, кто предоставляет хостинг какой-то там, да, вот, именно
1: да.
2: на интернет-радио.
1: Ребята, всем доброе утро. Продолжайте нам писать по теме.
2: Да.
1: Тема такая, какие первые признаки старения?
2: Вы у себя замечаете.
1: Да, вы заметили за своим поведением, например, да,
2: да?
1: или у себя, например, в вашем организме, что поменялось?
2: То, что раньше вам казалось,
1: пишите.
2: Это вообще, то есть, заоблачным,
1: да.
2: а сейчас... принципе,
1: вообще,
2: часть
1: вы
2: жизни,
1: с этим боретесь, да, или нет? Пишите, ребята.
2: 8-700-107-102-2.
0: Доброе осеннее утро! Напоминают

0: осеннее утро. Максимум энергии. Ты слушаешь Васаби.
1: Итак, ребят, мы продолжаем обсуждать наши первые признаки старения.
2: Сейчас будем
1: вообще
2: замечать.
1: Мне интересно себя. Больше всего, ладно, там морщины, да, ну, понятное дело, мы меняемся, да. Мне больше всего интересно, как стала меняться ваша психология, да, ваш внутренний мир. Да. Вот ваше поведение, как стало меняться.
2: Ты знаешь...
1: Что вы стали делать такого? Вот вы раньше говорили, ну как вот можно вот так вот себя вести при детях?
2: Я,
1: ну, например,
2: тебе скажу,
1: да?
2: Хорошо.
1: А сейчас вот с возрастом вы стали это делать.
2: Хозяйка, знаешь, вот раньше мне было до новостей вообще по барабану.
1: Так.
2: Это раз.
1: Сейчас ты с новостей начинаешь сейчас, утро.
2: Во-первых, да, я и смотрю, что происходит в мире. То есть меня это как-то заботит стало,
1: да,
2: понимаешь?
1: Да, потом переживаешь.
2: Переживать,
1: потом
2: да.
1: разгоняешь в себе паническую атаку.
2: Да. Плюс еще, понимаешь, помимо новостей, ты начинаешь уже немножко разбираться там где-то в каких-то моментах политики, знаешь, ну, то есть среди друзей начинаешь говорить, когда в свое время мне это вообще нафиг не нужно было просто. Понимаешь, ты следишь и такой, ох, подорожала квартира. Да, когда я был молодой, да нас... какая разница? Ну, подорожала там...
1: Разговариваешь?
2: Подорожала электроэнергия.
1: Ну, ты до этого что ты говоришь?
2: Что
1: у тебя вырываются какие-то ненужные слова. Ну, прекрати, мы не на районе где-то сидим.
2: Ну, хорошо.
1: Успокойся, все. Аузен сжал. Не отсвечивай. Так, мне 42. Я стал замечать, что на всех мероприятиях стали усаживать на почетное место, куда раньше садили стариков. А раньше в это время бегали во дворе, непонятно, что-то он написал. Так, доброе утро, Васаберы, доброе утро, Эльвира. Правильно и делаете, ребята, здоровайтесь только со мной.
2: Да.
1: И вот так еще добавлять, и какой-то там Антон, и какой-то там Антон.
2: Только обязательно сделайте.
1: По поводу бровей, если не корректировать или вовсе не убирать эту предательскую бровь, длинняшку-одиночку, она будет завиваться, закручиваться, как баранья пряжь. У меня вот, Тосечка, обрати внимание, скажи слушателям. Посмотри, вот.
2: Я же тебе говорю,
1: вот,
2: у меня тоже...
1: Смотри, она закрутилась. Смотри, какие у меня длинные брови, ты видишь?
2: Ты их не выщипываешь?
1: Нет, я их даже не подрезаю. Смотри,
2: а
1: какие
2: почему?
1: Они длинные. Не хочу, мне не нравятся. Вот, вот. Посмотри. Вот она длинная. Я поймала.
2: Ничего себе, ты что? Вот. Я всегда выдираю их.
1: Почему я так говорю? Потому что мне всего исполнилось сегодня 34.
2: Вот это да.
1: Сегодня исполнилось. Днем рождения.
2: Днем рождения. Что-то мы, да, тут.
1: Кирилл, с днем рождения. А вот с проблемой бровей столкнулся давно. По теме кардинально начал замечать моменты старения, когда начал обращать внимание на то, что количество седых волос становится все больше и больше, а черты лица заметно начинают меняться, что немного расстраивает и вызывает дискомфорт. Да, я понимаю.
2: Да.
1: И глаза стали как-то, вы знаете, вот раньше
2: впадать.
1: Вот здесь у меня появилась складочка, и они как-то раз и в глубину уходят. Вот туда. В
2: я тебе скажу
1: туда,
2: так,
1: туда
2: как будто нос становится больше, уши больше.
1: А глаза туда впадают,
2: да.
1: А глаза становятся меньше, да. Так, доброе утро, мне 53. Эля, вы девочка для меня, когда вы сказали, что полдня заведенное можете брюзжать. Слово-то какое, я так не говорила.
2: Бухтеть.
1: Я вспомнила себя. И еще дочь говорю, не заводи меня лучше. Короче, стараюсь замолчать раньше, Гульнара из Семска. Да. А я вот не могу, целый день, да-да-да-да. Вот здесь на радио поработаю, я прихожу домой.
2: Спокойно, можно пару часов, да?
1: Да, и я вот молчу. Но если меня завести, все, я буду до ночи просто.
2: А, это да, она умеет.
1: И еще почему-то, вот, да, я, например, сорвалась на детей. Приходит муж.
2: Так.
1: И я почему-то
2: раздаю
1: начинаю.
2: Раздаю ему.
1: И ему раздаю, всем попадает.
2: А вот это
1: поэтому
2: вот...
1: еще я стала замечать следующее. Когда я ору на детей, мой муж сразу подскакивает и начинает что-то делать. Он начинает очень сильно тревожиться. Очень сильно.
2: Почему?
1: И на работе я заметила, когда я начинаю орать, например, на звукорежиссера, так. Ты начинаешь очень сильно тревожиться. А когда я ору на тебя, начинает очень сильно тревожиться звукорежиссер.
2: Нет, вообще кто-то где-то, когда начинает ругаться, мне вообще
1: да, вот
2: это становится
1: да,
2: не
1: да.
2: очень комфортно.
1: Возможно, мы все стареем, вот вы тревожитесь из-за старости, может, не знаю. Так, любимые Васаби, доброе утро, я стала тревожником, переживаю за все. Раньше смеялась над мамой. Я вас слушаю через приложение радио.
2: Радио.
1: Не нашла. А, Радио Гарден. Не нашла нашего KZ-приложения, чтобы была ваша волна. так как у меня китайская машина, через телефон слушаю вас. Вот, ребят, видите, лайфхак.
2: Лайфхак, вот, пожалуйста, да.
1: Так, доброе утро. Однажды звонил в службу поддержки. Оператор говорит, свайпните. Когда я несколько раз переспросил, что от меня хотят, он сказал, можете позвать кого-то помоложе. Дети и жена до сих пор подкалывают. Дима, 41 годик.
2: Ну, а он тоже мог объяснить, смахните.
1: Что значит позовите кого-то помоложе?
2: Свайпните. Объясни, смахните, что это смахните,
1: да,
2: вверх
1: смахните пальцем,
2: просто и все, да. Да.
1: Или вниз, или в бок.
2: Просто если это этот менеджер, или я не знаю, немножко
1: да.
2: Туповат.
1: Так, в молодости кабачки жареные ненавидел. Сейчас самая вкусная
2: обожаю,
1: закуска.
2: Да.
1: Или с девушками начинаешь общаться, пытаешься флиртовать, а ответ тебе ага. И сразу потеряешь.
2: Подожди, я сейчас скажу больше. Начинаешь любить соленые арбузы.
1: Фу, вот я до этого еще не
2: достарела. Я дошел, прикинь.
1: Я, наверное, вот года три начну тоже. Моченые арбузы, да?
2: Малосольные такие, обалденные, Эльчик.
1: Фу.
2: Я тебе серьезно, я раньше тоже не понимал. Мне теща, да, я кайфанул вообще. С чесночком еще, уф. Это да. Тебе не огурцы какие-то там, не помидоры, это арбузы.
1: А ты знаешь, я еще поймала себя на мысли, да. Вот когда ты замужем, вообще классно. Можно брови, например, не выщипывать. Можно есть любое время дня и ночи лук сырой, там, чеснок, что-то вонючее, чесночное. Не надо никого удивлять. Вообще не надо как-то там специально наряжаться, какие-то укладочки делать.
2: Нет, ну может быть для кого-то надо.
1: Есть все-таки какой-то плюс, есть. Не надо носить эти стринги. А раньше я носила. И он думал, что я всегда их ношу.
2: Нет, что самое интересное,
1: дурачок.
2: Лучше продолжать их носить.
1: Нет, ты видел меня?
2: Ну что? Ты знаешь, в стрингах любая попа будет гораздо приятнее смотреться, чем вот в этих ласточках.
1: Тосечка, ну как бы, как тебе сказать? Нет таких размеров.
2: Ну ты заказывай индивидуально.
1: Ты же мне на 8 марта вам
2: дарил. Ой, да. И что, мужу не понравилось?
1: Так, здравствуйте, мои любимые Эля и Антон.
2: Здравствуйте.
1: Назира пишет. Назира,
2: о,
1: привет,
2: Назира,
1: тебе.
2: О, Назира, привет огромный.
1: Я начала часто детям пересылать всякие поучающие видео или что-то в плане «цените маму, пока она рядом». Назира, ты чего?
2: Да.
1: И понимаю, что они уже их... Дальше не открывают. И говорят так. И еще говорят, у вас миллениалы, все приколы и темы одинаковые. Да.
2: Нет, еще знаешь, такое. Когда ты начинаешь рассылку делать своих вот этих «доброе утро».
1: Назира, ты же еще молодая, ты же не такая старая, чтобы уже вот эти вот видео поучающие, что цените мать, однажды ее не станет.
2: Это прикольно, да. Нет, ты знаешь, ну как бы рано или поздно, ну а кто знает в какое время? Пусть начинают ценить уже сейчас.
1: Я не знаю, почему. Нас все детство нам внушали, что маму надо ценить. Вот да. Ценить, сильно-сильно ценить, все и прощать.
2: Да. Чтобы она не сделала.
1: Нет, да. И запугивали нас тем, что вот смотрите, она умрет, и
2: да,
1: все.
2: Да.
1: Или вот какой-то мультик, помнишь, где мама превращается в лебедя и улетает. Вот мы росли на тревожных мультиках.
2: Да.
1: На грустных песнях о маме. А мне вот всегда, я всегда, вот даже в детстве я была бунтаркой, я всегда говорила, почему все песни про маму? Маму, они грустные.
2: Потом
1: почему нет веселых,
2: мама для
1: классных
2: мамы тетка.
1: Песен?
2: Как бы вроде бы и веселый мультик, в то же время очень грустный.
1: Очень грустный это мультик.
2: Что он ищет маму.
1: Но там, где
2: и
1: мама
2: просто
1: всегда
2: мама
1: должна быть какая-то грусть,
2: да.
1: Или светлая грусть, или светлая память.
2: Вот, и теперь, знаешь, и как будто когда если...
1: А я хотела веселиться, нет, чтобы с мамой было
2: весело,
1: весело, круто.
2: Да, они боятся ей сказать какое-то слово.
1: Да. А я наоборот, я своей старшей дочке пересылаю. Знаешь что?
2: Да.
1: Ой, не знаю, почему я когда поняла, что если я это вслух произнесу, то это какая-то кринжатина.
2: Да нет, ну...
1: Но я все-таки скажу,
2: давай.
1: Ладно, поделюсь. Я заметила, что я стала пересылать своей дочке. Я нарвалась на какой-то британский аккаунт, и там красивые парни, молодые, блондинчики такие,
2: так,
1: всякие,
2: так.
1: Брюнетики. Они ходят просто красиво по улицам под песню Modern Talking. На-на-на-на-на, под Cherry Lady.
2: Ну, Cherry Lady, так.
1: Да. И вот и там такие красивые всякие парни. Они просто позируют, и я стала ей пересылать. Она говорит, мам, какой у тебя классный вкус. Я говорю, а тебе кто нравится? Она 6-7. Ладно.
2: Давай.
1: Так, привет, мои родные, лучшие. Я стала обливаться холодной водой. Казбек Талдыкурганец. Антоха, ты лучший. Молодец.
2: Спасибо,
1: Казбек. Молодец. Ну, да. Опять же, да? Почему, если вот он холодной, холодной водой обливается...
2: то он уже, ну, нет, ты знаешь, просто это ближе, вот знаешь, в молодости
1: да,
2: тебе это нафиг
1: нет, почему
2: не надо.
1: Мы все время это, вот, хвалим таких людей, а почему те, кто вот просто лежит, ничего не делает, мы такие, о, это позор, нельзя лежать, ничего не делать.
2: Нет, ну, почему можно? Я вот честно, я вот приветствую, вот когда... Я понимаю, что лучший день, это, знаешь, какой-нибудь день на гамаке где-нибудь.
1: Гульнара пишет. Я еще не дошла до соленых арбузов. Антон, ты меня сегодня добил. То есть я ее... Сначала отправила, знаешь, такой легкий нокаут. Так, привет, Васаби, как у вас дела? Мне уже 40, но в душе все еще 25. Ой, да нам всем в душе еще.
2: Всем в душе нам, да.
1: В душе нам и 18, а по Антохе, посмотрите, у него интеллектуально он, как трехлетка.
2: Спасибо.
1: Мне уже 40, но в душе вот 25, а еще у меня трое детей. Вот что интересно, на работе девочки,

0: 16-летний.
1: Я это понимаю, знаешь, когда ты видишь это еще на... Я вот
0: подожди, что он сказал? Подожди, я пропустила мимо.
1: Давай.
0: Что он говорит? Причем разница у нас... А, вот, все, 15-18 лет. Я подумала, он обращает внимание на 15-18 лет.
1: Ты знаешь, что самое интересное? Это очень хорошо видно на корпоративах. Нас
0: звонят из Соединенных Штатов. Входящий аудиозвонок. Рустам. Рустам, не звони, мы все равно не сможем тебя вывести в эфир. Так, признаки старения: седые волосы, волосы в носу. Ребята, седые волосы ни о чем не говорят.
1: Да, у кого-то раньше времени, да.
0: У моей дочки, одноклассники, практически все седые. Седые волосы, а им по 14-15 лет там, да?
1: Ты знаешь,
0: вот,
1: да.
0: У меня первые седые волосы появились в 12 лет.
1: У меня знакомый, ему 30 лет, он полностью седой. Я ему всегда говорю, ничего, тебя жизнь помотала.
0: Да, а это не от этого зависит,
1: да, я понимаю.
0: Не от того, что его помотало.
1: Это, знаешь, признаки... это какой-то пигмент. Да, ладно.
0: Признаки старения: седые волосы, волосы на носу, ушах и самое главное — забывчивость. Ну, прям хоть записывай все на бумагу, идя в магазин, больше 3 позиций не запоминаю. А вот, кстати, у меня муж моложе, чем я.
1: Так.
0: Но вот он меня удивил, вот когда месяц назад. Он сам съел пирожное в холодильнике,
1: и забыл,
0: что он его съел, и ругался на нас, что мы его съели. Он говорит, я же себе откладывал. Мы говорим, да ты съел его. Он говорит, нет. И я потом ему предоставила видео, я снимала, как танцует дочка, а он на заднем фоне сидел и ел это пирожное.
1: Ага.
0: Он был в шоке.
1: Это да. Ты знаешь, я тоже иногда такой раз, там что-нибудь вкусненькое остается в холодильнике, ты думаешь... Еще осталось. А потом подходишь и понимаешь, что ты сам съел. Это вот грустно вообще. Такой, еще какие-нибудь, знаешь, там, тещи.
0: Все, переходим в следующий час. Ребят, всем доброе утро, пишите.
2: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой. На Energy FM.

0: Итак, ребята, это рубрика новостюшек
1: говяжьих жарких.
0: И мы будем с вами их немножечко обсуждать, а потом я перейду
1: к ваш.
0: Вот, вот знаешь, вот это тоже вот что-то.
1: Вот, да-да-да, что-то старперское. Вот, да, как пирожочки. Кстати, вот, видишь.
0: Новостюшечки, пирожочки.
1: Новостюшечки.
0: Ребята, вот прямо сейчас я озвучу новости, а потом мы к вам вернемся и озвучим ваше сообщение по теме.
1: Ваши первые признаки старения.
0: Не первые, а первые.
1: Первые, может быть.
0: Признаки старения. Нас больше интересует ваше поведение,
1: да.
0: Как оно стало меняться.
1: Эмоционально, например.
0: Стали вы сварливее, возможно, да? А может быть и нет. Пишите. 8-700-107-10-22. Вот, мне
1: смотри,
0: так нравится читать ваши сообщения.
1: Хозяйка,
0: я не
1: быстренько
0: одна
1: скажу, да, вот знаешь,
0: мире.
1: Вот казалось всегда, вот, ну вот, бабушки, они такие вроде бы добрые, должны быть. Такие,
0: нет, не
1: вот,
0: все.
1: Нет, ну, я не знаю, у меня такое, вот, я не знаю, у меня просто бабуля была, вот, сверхбабушка, мне кажется, да?
0: Конечно, она села на твою собаку и убила ее.
1: Вот это было не смешно.
0: Ну, ты
1: она
0: сам
1: специально,
0: вспомнил,
1: ну да,
0: вот...
1: но если ей было 120 килограмм, понимаешь, она такая была.
0: Ну, в принципе, я могу в смену сесть вот.
1: И убить собаку.
0: Да я что?
1: Ну, я понял.
0: Тебя?
1: Нет, просто она,
0: какая
1: она понимаешь, она в кресло случайно, это было случайно.
0: Ну, случайно, ну понятно.
1: Убийство по неосторожности,
0: да.
1: Я ей простил.
0: Но она
1: это
0: была добрая бабушка.
1: Она была, знаешь, то есть, она была, во-первых, боевая сама вообще по характеру, но для меня это был какой-то,
0: у
1: знаешь...
0: У нас рубрика новостей, или мы будем всю твою родословную.
1: Нет, я к тому, что хотел
0: вспоминать.
1: Сказать, что бабушки, вот у меня такое ощущение...
0: Самая
1: знаешь,
0: лучшая твоя
1: нет,
0: бабушка.
1: Они должны быть добрыми.
0: Ага.
1: А вот в повседневной
0: лучше,
1: жизни оказывается...
0: Лучше, чем твоя бабулечка,
1: нет,
0: все. Нет,
1: оказывается,
0: мы
1: в повседневной
0: поняли.
1: Жизни бабушки вообще не добрые.
0: А, ну не надо, ну вот это было лишним. Вот не зря
1: нет,
0: я тебя
1: потому
0: перебивала.
1: Что они ругают.
0: Ну не все
1: всякую
0: ругаются.
1: Всякую ерунду говорят.
0: Нет, много
1: да,
0: бабулечек
1: прям
0: интересных.
1: Ага.
0: А я еще,
1: а
0: знаете,
1: если ты
0: ребят,
1: в поликлинике еще нечаянно
0: признаки,
1: пришел, там,
0: тихо,
1: не знаю, не уступил
0: признаки
1: ей место.
0: Признаки старения. Мне так нравится с бабулечками во дворе общаться. У нас один вайб.
1: Ой.
0: Я вот, например, на днях дамы друг другу рекомендовали, какой пластырь лучше помогает. И мы пришли все к выводу, там есть такие китайские пластыри, его на, вот так вот клеишь, он так тебе чуть-чуть подогревает спину.
1: А,
0: и,
1: есть, да,
0: и быстро обезболивает. А стоит там 1300.
1: Перцовые, да?
0: Нет, они не перцовые, они такие зелененькие. Ну, такие классные.
1: Но есть там, там они с разные.
0: Да,
1: есть
0: вот
1: такие,
0: видишь,
1: да,
0: ты уже в этой теме.
1: Ну, конечно.
0: Вот мы там коленки как обезболить,
1: да.
0: Да.
1: Как
0: какие
1: есть пластыри специальные
0: пропить
1: на коленки.
0: А
1: даже
0: я, например, с молодыми подругами не смогу этого обсудить. Они сидят, мужиков обсуждают, а мне мужики вообще уже не интересны.
1: Я тебе скажу,
0: честно,
1: больше.
0: С финансовой точки зрения интересен даже мой муж.
1: Скажу...
0: Вот принес деньги, да, там что-то, тогда да.
1: Молодец.
0: Я как будто в этот день становлюсь добрее.
1: И любить его больше, да?
0: Да. А когда
1: я
0: ты молодая,
1: прикинь, понимаю это,
0: тебе
1: да
0: подарят одну розочку, ты сидишь
1: да
0: там и, сама
1: да
0: себя, сама себе там нафантазируешь, то, что он на тебе женится, и это мужчина твоей мечты. Вот это вот и была молодость,
1: я
0: да?
1: Тебе...
0: А вот сейчас вот деньги принес, классный муж, на два дня хватит вот моей вот этой вот доброй да энергии.
1: Хозяйка,
0: а
1: я
0: так
1: тебе,
0: денег
1: смотри,
0: нет, все, я его просто запилю до смерти.
1: Ты когда-нибудь просто так вообще сама откуда-нибудь из-за границы себе привозила какие-нибудь классные согревающие мази, как, например, там, с Вьетнама
0: ты
1: или с Таиланда?
0: Ты же мне привез
1: вот, ну,
0: классная
1: да
0: мазь.
1: Да, а вот раньше бы
0: скорпиона
1: ты это сделал? Нет, я бы никогда вот не подумал даже с ядом скорпиона, вот именно.
0: Да, мне Антошка
1: а
0: привез.
1: А сейчас я считаю, во, вот такой подарок, если
0: классные
1: это привозят.
0: Классные привез мне Антошка сиропчики, вот, классные тапочки. Но это все делала его супруга до тех пор, пока мы с ней не поругались.
1: Так, дальше.
0: А, дальше все неинтересно.
1: Неинтересно.
0: Так, ребят, новости. Астана и Алматы сохраняют абсолютное лидерство среди мегаполисов Центральной Азии. Эксперты заявляют, что рост экономики Астаны составил около 10%, а Алматы около 5%. Вместе эти два города в 2025 году сгенерировали примерно 107 миллиардов долларов, став движущей силой, объединяющей значительную часть торговли Центральной Азии. С этой новостью вы можете ознакомиться на закон.kz. Идем дальше.
1: Так.
0: Китай готовит гуманоидных роботов к применению на поле боя в ближайшие 5-10 лет, сообщает бизнес-новости. Китайские военные ускоряют разработку сценариев, в которых человекоподобные роботы смогут участвовать в боевых операциях. Reuters изучил более 100 военных закупок, научных работ, патентов и официальных документов КНР. Я посмотрела это видео.
1: Это вообще
0: ребята,
1: нечто.
0: Я в ужасе. Ребята, мне очень страшно. Мне очень страшно, ребята. Вот эти такие роботы, они просто, вот знаешь, стоят там на этом
1: да
0: полигоне. Они просто так вот ту-ту-ту-ту-тух. И вот так вот стреляют,
1: ты понимаешь,
0: приседают.
1: Это вот, знаешь, вот боевые фильм, машины, да, терминатор.
0: Фильм «Терминатор».
1: Потому что у них нет ни эмоций, ни, я не знаю, там, каких-то сожалений, да, ну, опять же таки, да, то есть
0: да
1: ни страха, ничего. Просто идут и выполняют ту задачу, которую ей ему прописали.
0: Да.
1: Там, понимаешь, там уже, ну, это, мне кажется, это очень страшно. То есть мы вот и идем к этому всему.
0: Очень страшно.
1: Я тебе говорил, Skynet, да, там.
0: Да, ты вот до этого, вот знаете, Антон говорил, вот еще, я опять же повторюсь, там, в 2017-16 годах, он говорил, вот увидишь, скоро будут армии из роботов. Я говорил, ты придурочный, тебе надо меньше пить. Он говорил, нет, я вот такой просветленный. Тогда
1: нет,
0: он считал себя просветленным. Он говорит,
1: ну,
0: я там в Таиланде как-то просветлялся с этой Викторией Бонней. Я думала, что у него поехавшая крыша. Но нет, вот, пожалуйста. Вот.
1: Да, Эль, ну просто на самом деле все вот это вот, знаешь, появляется, и ты такой думаешь, а как вообще, вот знаешь, что самое интересное? А вдруг в фильмах в этих уже давно все это знали?
0: А может быть, все это до этого уже и было.
1: Уже и было, да, понимаешь? Да. То есть был этот робот, вот поэтому они сняли фильм «Терминатор».
0: Но мне очень страшно.
1: Он не был в таком
0: массовом...
1: Когда я
0: вижу роботов, которые вот так вот стреляют, а у них ведь вообще нету никакой души и сердца.
1: Да. А вот знаешь, понасмотришься вот этих боевиков, где вот эти машины боевые, которые оснащены только просто ИИ, и там они бронированные всякие.
0: Подожди,
1: там, знаешь...
0: а вот мы покупаем машины современные.
1: Да.
0: Они же все же вот так вот раз, сама паркуется, сама все идет. А вдруг раз ее вот так вот программу
1: вот
0: в ней поменяют,
1: говорю, да.
0: И она хопочки, и сама все будет делать вместо
1: Прикинь,
0: тебя.
1: Смотри, то есть там же есть какие-то обновления, да? А вот
0: да.
1: Какая-нибудь
0: вот
1: программа типа
0: обновление.
1: Skynet захочет,
0: да.
1: Например, через спутники все машины, и
0: ребята, мы фантазируем.
1: Будут врезаться во всех или во все.
0: Ну вот,
1: вот не
0: а
1: дай
0: вдруг?
1: Бог. Да.
0: А вдруг?
1: Видишь? Ты знаешь...
0: Все, остановились. Ладно. Давай, я не хочу эту тему обсуждать. Так, в Актобе 32-летнюю женщину привлекли к ответственности после скандального прямого эфира в ТикТок. Во время трансляции она находилась в компании нескольких мужчин. Она употребляла алкоголь, нецензурно выражалась и рассказывала подробности своей интимной жизни. Эфир смотрела ее маленькая дочка. Девочка просила маму остановиться и писала, что ей стыдно, однако трансляция продолжилась. По данным полиции, женщину оштрафовали на 20 МРП за мелкое хулиганство и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. О чем я задумалась, ребята.
1: Да.
0: Как хорошо, что у наших родителей, когда они тусили и зажигали
1: не
0: в молодости,
1: было
0: не было тиктоков и прямых эфиров. Их бы просто всех бы попересажали бы за то, что они ненадлежаще исполняют свои обязанности. Вспомни,
1: просто...
0: как наши родители отдыхали. Какие пошлые, значит, они темы обсуждали. А мы все сидели в соседней комнате и все подслушивали.
1: Хозяйка, да сейчас то же самое происходит.
0: Они обсуждали всю интимную жизнь.
1: Просто не
0: всякие
1: все дураки
0: эти, значит,
1: выходят.
0: Матернете,
1: да.
0: Вот видишь, вот, вот признак старости. Басни.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: я помню,
1: да.
0: Моя мама рассказывала всякие матерные басни. Потом кто-то там завершал, и все это была сплошная пошлятина.
1: Да, да, да.
0: Вот, пожалуйста. Так, идем дальше.
1: А как они танцевали? Прям дома.
0: Подземный город за миллионы в США. Точка, а это ведь все неспроста.
1: Нет, я же тебе говорю.
0: Смотри, подземный город за миллионы в США показали. 15-этажный бункер для богатых на случай апокалипсиса. Ты же об этом говорил.
1: Я тебе говорил, да.
0: В бункере есть бассейн, оружейный склад, винный погреб. На несколько тысяч бутылок. А зачем они готовятся? Значит, что-то такое может...
1: Ты посмотри, что сейчас просто происходит во всем мире. Ну, как бы,
0: такая подготовка к катастрофам,
1: конечно,
0: вызывает все больше вопросов. За частными самолетами миллиардеров уже следят, пытаясь понять, не покидают ли они мегаполисы заранее.
1: Да. Потому что, ну смотри, я же тебе говорю, природа вон уже всколыхнулась. Эль Ниньо, вот это, что происходит?
0: Корреспондент из «Известий» Александр Тузиков разбирался, как...
1: Извините, пожалуйста. Ну, просто что-то смешное вспомнил.
0: Сейчас,
1: что там делал
0: подождите.
1: Парень?
0: Так, Александр Тузиков разбирался, как американские богачи готовятся к худшему, и может ли самый дорогой бункер оказаться бесполезным. Но пока что говорят, что нет, что он очень даже себе.
1: Ты знаешь, там есть, оказывается, я вот смотрел где-то в Ютубе, эти бункеры оснащены не только вот там бассейны, там кинотеатры, там, я не знаю, там все для удобства есть. Просто я был в шоке.
0: Так, все,
1: да,
0: тишина.
1: Хорошо.
0: Так, смертельный тренд в ТикТок.
1: Подожди,
0: внимание,
1: ладно,
0: ребята, следите за своими детьми. Пожалуйста.
1: Давай,
0: я
1: говори,
0: очень вас прошу. Подростки стали есть стиральный порошок. В соцсетях
1: зачем?
0: Набирают просмотры видео, где дети едят порошок ложками. Вероятнее всего, это сахар. Но зрители могут не понять подмены. Они делают вид, что едят порошок. Это такой тренд. Попытка повторить трюк с настоящей бытовой химией ради лайков однозначно закончилась. закончится реанимация. Поэтому родители, предупредите детей об опасности. Обязательно покажите им, что этот тренд, он не настоящий. Никто не ест стиральный порошок.
1: Представляешь, вот сейчас дети же уже разбираются,
0: да,
1: вот как
0: пожалуйста,
1: там открыть.
0: Поговорите. Ну, просто к чему мы это озвучим?
1: Да. Потому
0: что, а может быть, родители раз упустят, а может быть, они пропустят и не заметят, что их ребенок смотрит этот тренд.
1: Да,
0: а ребенок, он маленький,
1: понял, да.
0: Наивный, он действительно пойдет подойдет, и попробует.
1: Подойдет, да, вот эту пластиковую ложку возьмет.
0: Да,
1: тем более,
0: да,
1: например, ребенок, который... Нет, просто хотел сказать пятилетка, и потом думаю, пятилетка как-то неправильно.
0: А ладно.
1: Пятилетний ребенок.
0: Все, замолчи. Так. Есть еще классная новость, ребята. Теперь я знаю, что мне будет дарить в эту осень мой муж.
1: Что?
0: Компания Apple анонсировала свой первый складной смартфон,
1: да,
0: iPhone Duo. Устройство раскладывается в планшет. Оно получило титановый корпус и новый процессор A20 Pro. В сложенном виде у Duo экран 5,4 дюйма, в раскрытом 7,6 дюймов. Это на 50% больше, чем iPhone 18 Pro Max. Корпус титановый, с керамической защитой спереди и сзади. Устройство влагозащищенное. Apple вернула в смартфон Touch ID. Да, сканер отпечатков встроили в боковую кнопку. Камера двойная, 48 мегапикселей. Есть и скрытая, и фронтальная камера под основным экраном. iOS переработали под два экрана. Приложение можно переносить с внешнего дисплея. Ты видел, как это выглядит?
1: Да.
0: На внутренний, и также запускать два приложения одновременно может запускать, да? Цена стартует от $2000. За 256 гигабайт. Это примерно 911 тысяч тенге. Но я думаю, что у нас, наверное, будет
1: миллиона два,
0: наверное. Да. Ну, смотря какая память там будут. Предзаказы открываются 18 октября. Продажи начнутся 23 октября. Обожаю.
1: Нет, ну ты знаешь, для начала, ну, первый месяц можно подождать, пока вот эти будут космоцены. А потом,
0: да
1: все это будет так же, опять же таки. Ты
0: Ой,
1: знаешь,
0: подождите, меня зовут... Подождите.
1: Есть некоторые люди, которые сейчас могут тебе привезти или из-за границы, например.
0: Ой, ребята, подождите. Сейчас я должна срочно вступить в новый чат.
1: А, ну
0: в
1: тогда
0: новый чат
1: давайте
0: родителей.
1: Прервемся.
0: Ребята, прервемся.
1: На музыкальную.
0: И ваше сообщение я озвучу через 3 минуты. Моя любимая
1: пауза.
0: Пишите.
1: Пауза.

0: ребята, перехожу к вашим сообщениям, мои любимые, мои ненаглядные.
1: Давай, давай, по теме. Так, тема по у нас теме. Сегодня такая.
0: Какие первые признаки старения в своем поведении и вообще, внешности да. вы заметили? Пишите 8-700-107-10-22. Так, это я, Рифат, Вот он и Рифат, да. и Рифат. Так, я вообще всех врачей прошел, и у меня все отлично, все хорошо. Я думаю, что будет дальше. Вы супер. А, он имеет в виду, что он, возможно, теперь вот стал обращаться чаще к врачам или проходить врачей, непонятно.
1: Ну, это так. Да, вот вообще тогда как
0: Сергей
1: себе домой
0: написал.
1: Ходишь. Давай.
0: Что-то стало мягче, но ногти стали тверже. Сергей Скукшетау написал. С возрастом.
1: Мягче характер, видимо, да?
0: Возможно, да. Доброе утро, Васаби. Недавно сын 8 лет поздравлял своего брата с днем рождения вот такими пожеланиями. Пусть в жизни будет как в топовой игре. Бесконечные жизни, крутой лут, читы на деньги и никаких багов. И прочитав это пожелание, ничего не поняла. И тут меня настигла мысль, что я отстаю от сына и в современных мыслях. Альмира, 42 года. Астана, слушаю вас онлайн. О, Астана!
1: О, здорово, да.
0: Здравствуйте.
1: Астана, привет вам.
0: Мы думали, нас в Астане мало кто слушает. Так, подожди. Крутой лут, что это? Разбираем.
1: Крутой лук?
0: Лут. Ну, наверное, лут. Это, наверное, игровой сленг, да?
1: Да, игровой сленг больше.
0: Читы на деньги,
1: читы
0: да.
1: на деньги, это вот, когда ты баги, можешь обходить что-то, вводить какие-то
0: багов.
1: Коды.
0: Да, да, да.
1: И тогда у тебя появляется
0: багов,
1: много денег.
0: И багов, чтобы там ничего не
1: баги
0: лагало.
1: Баги, это, да. Ошибок не
0: было, и... да, там в игре. Да. Так, доброе утро, Эльвира и Антон. Меня зовут Рустем. Слушаю вас из США. Сейчас проезжаю Солт-Лейк-Сити. Мне 39, и сегодня утром я принял решение полностью отказаться от алкоголя. Это яд для здоровья, пропаганду которого мы видим везде, даже в советских мультфильмах. Хочу войти в свои 40 лет без спиртного. У меня 4 детей. Первый раз слушаю ваше шоу. Советую добавить 3-го ведущего, так как вы часто перебиваете Антона. А 3-й ведущий будет
1: думаете,
0: перебивать нас?
1: Да. А? Не придумывайте нам из США там вот эти свои...
0: Рустам, давайте вы вот эти свои американские заморочки нам тут не придумывайте. Не придумывайте у нас в эфире. Нам 3-й тут не нужен. Знаете, вот это да.
1: Поверьте, мы брали.
0: Мы любим друг друга.
1: Мы его просто быстрее потом чморим.
0: Это наша фишка.
1: И он уходит.
0: Да. Вам в Солт-Лейк-Сити огромный привет. Из солнечной Алматы. Вот. Так, передали привет.
1: Солт-Лейк-Сити. Звучит, да, так... Красиво, да, просто
0: решил понтануться. Он же мог сказать, я из США пишу.
1: Не, ну почему бы и нет, мне приятно, круто. Нет.
0: Пригласи нас, тогда, вот тогда мы будем тебя везде расхваливать.
1: Вообще ты красавчик.
0: Вот, да.
1: Не, понятно бы он такой, я сейчас в ЛА или в Майами, да? Ай, Майами, бич.
0: Тихо. Так, вот пишут нам. Во всех приложениях и играх ставишь один и тот же пароль, чтобы не забыть.
1: А, это да.
0: Антонио, шутки не забывай. Не забудет он, будет
1: хорошо,
0: потом
1: сегодня
0: озвучивать.
1: Есть, да.
0: Мне 35, пишут. Я стараюсь разбираться во всех трендах. Друзья говорят, зачем ты молодишься? Все мои друзья-ровесники. Я постоянно собираю всех на какие-нибудь движения, поездки. Но с годами все тяжелее становится всех собрать. Они говорят, мы уже не молодые, типа время уже прошло, это не для нас. Вот я не пойму, или они постарели душой, или я застрял в детстве. Немного сумбурно написал. Я за рулем. Мои признаки старения. Стал больше любить отдых на природе в тишине, чем шумные вечеринки. Все ты классно написал. Нету ничего такого. Все супер. Вообще молодец. Так, Руса похвалили. Идем дальше.
1: Ну, как бы там Рустем, тут Рус. Нормально. Как будто сокращенно.
0: Равиль пишет. Судный день настанет.
1: Вот.
0: Пишет вам Равиль из Алматы.
1: Из будущего, прикинь. Нет, ну, мне кажется, смотри, вот даже сейчас хозяйка, да, из-за сильных землетрясений, я вот посмотрел на Камчатке, да, там проснулись несколько вулканов. Понимаешь, то есть, когда вулканы начинают извергаться, да, то есть они же...
0: Ой, не заводи эту
1: нет,
0: тему,
1: подожди,
0: Антон,
1: я тебе скажу.
0: Ну, хорош.
1: Ну, смотри, было такое уже, да, то есть в истории где-то, да, ну, то есть еще не совсем доказано, когда вулканы начали извергаться, и вот этот пепел, и вот этот дым закрыл небо. И то есть солнце сюда не проходило, был год зимы.
0: Обалдеть.
1: Солнце не пропадало, да, на землю, вот видишь.
0: А ты же говоришь, нету никаких этих космоса, вулканов, солнца нет.
1: Нет,
0: это просто мы под чьей-то лампой.
1: Есть, да.
0: Ты же говорил, что солнце это какая-то чья-то лампа.
1: Ну, вот эта лампа тогда, понимаешь, все равно перестала.
0: А ночью ее просто
1: передвигают. Ну вот, перестала она светить, потому что там кто-то марлю постелил.
0: Возможно, кто-то просто не оплатил за электричество.
1: Возможно.
0: Доброе утро, Васаби. Пофантазируйте, пожалуйста, какие темы у вас будут в предпенсионном возрасте на радио. О чем будете говорить? О внуках, о рецептах, о закрутках.
1: Где дешевле гречка? Ой, извини, хозяйка.
0: О здоровье, всем здоровья. Да, вот примерно такие темы мы будем обсуждать. Кстати, касательно рецептов, мы их обсуждаем.
1: Да, вообще.
0: Закрутки, обожаем закрутки.
1: Супер,
0: о здоровье,
1: да,
0: мы тоже болячки обсуждаем. Нам это нравится. Мы уже сейчас это делаем.
1: Я, знаешь, стал так, что любить? Вот, не знаю, может быть, тоже, опять же таки, с годами я заметил по себе. Вот кости, знаешь, вот там мозг, вот... Как это блюдо называется, хозяйка? Подскажи, пожалуйста.
0: Какое
1: там
0: блюдо?
1: Вот ноги или как их называется? Что там? Где
0: палочки,
1: мозг?
0: Чего?
1: Там мозг. Вот так ты вот так берешь чесночком, чего? На хлебушек берешь. Костный мозг там в ноге,
0: да,
1: или я не знаю.
0: Ну да,
1: кого.
0: Костный мозг. Да, да.
1: Я начал любить.
0: Вот так его присолил с чесночком.
1: Да,
0: вообще.
1: Да, да. То есть на черный хлебушек.
0: Так, сейчас,
1: еще.
0: Подожди, меня просят, да, тут. На, озвучь сообщение, меня просят тут Иин срочно скинуть.
1: А, у тебя там так, какие-то дела.
0: Ага.
1: Здравствуйте, Элечка и Антон. Посмотрите фильм «Кингсмен 2». Там про бункер для богатых. Обязательно посмотрим. Так.
0: Так, все. Я написала.
1: Дальше, да?
0: Давай.
1: Ага.
0: А я не знала, что маха, по Иину маха, сразу маха. Понятна дата рождения, да?
1: Конечно, у тебя там с первые три цифры это дата
0: твоего. А я
1: твоего...
0: никогда не знала, что первые цифры это дата моего рождения.
1: Это у всех так?
0: Я только недавно об этом узнала. Доброе утро, страна. Привет, васабушки. Мне 50, и чувствуются признаки старения. Когда смотришь в зеркало на набранный вес, седые волосы, едешь в автобусе и уступают место, и говорят: «Агашка, садитесь». Носишь очки от зрения, дома выключаешь свет, где он горит, почему-то зря горит, да? Балдеешь от фильмов «Ирония судьбы», «Иван Васильевич» и «Любовь и голуби». Азике из семьи. Ну, Азике, что-то тебе совсем помотало.
1: Не, ну, а «Любовь и голуби» я тоже с друзьями смотрю, пересматриваю. Вообще,
0: да?
1: Просто фоном иногда, знаешь, мы собираемся в компании. Он, ну, ништяк залетает.
0: Здравствуйте, васаби. А может, минут через 10-15 признаться в любви в прямом эфире из-за кибастуза?
1: Конечно, признавайся.
0: Айгулек, я очень тебя люблю, ты моя сладость, ты моя радость. Светочей моих, Саят Усольский. Или
1: Усольский.
0: Старею, но все равно люблю свою Айгулек, так же, как в молодости и в юности. Жена тоже стареет, села в соседнюю машину, ржали со вторым водителем знатно. Что за
1: сообщение?
0: Что
1: я не понял, подожди.
0: У вас какой-то между собойчик, а?
1: Там жена, все. Потому я не понял,
0: с каким
1: там
0: водителем, с любовницей. А, она села в соседнюю машину.
1: Так.
0: То есть он ее ждал, она должна была сесть в его автомобиль.
1: А, все, я понял.
0: Это мы с тобой стареем,
1: да,
0: мы сразу поняли. Доброе утро. Помню, я смеялся, когда мой папа начал надевать очки для чтения. Сейчас мои дети смеются надо мной, когда я надеваю очки для чтения. Баташ, Павлодар. Кстати, ребята, а я раньше думала, что моя бабушка, она просто гонит, когда подзывает меня, и я, значит, эту нитку в иголочку.
1: Да,
0: сейчас
1: нет,
0: я подзываю, да, своих дочек.
1: Не видишь.
0: Я просто не вижу. Я не вижу, да. А еще я вчера не увидела, да, лежачие, вот, лежачие полицейские. Я на скорости ехала и так ударилась мощно. Вот тоже не видела.
1: Неприятно, да, было?
0: Неприятно, конечно. Я вот, знаете, я начала материться, а потом такая, опа, и перестала. Потому что я подумала, а вдруг камеры, это вчера же была новость.
1: Да-да, а вдруг твой автомобиль передаст, что ты в машине материлась?
0: А мне вообще кажется, вот эти современные автомобили, они все прослушают, и куда
1: и
0: надо,
1: передают,
0: все скидывают.
1: Да?
0: Да, куда надо, туда уже все скидывается.
1: Конечно.
0: Мне
1: и
0: так кажется.
1: Представляешь, вот иногда я даже недавно услышал, что некоторые телевизоры, да, то есть современные, с темным экраном, когда у них темный экран, они все записывают, что происходит в комнате, представляешь?
0: Да, тут нам Гульнара говорит.
1: Давай.
0: То есть вас удивило, что в Астане вас слушают, а что в Америке нет? Действительно, ты заметил?
1: Да.
0: Мы про Америку как-то не удивились, а про Астану удивились больше.
1: Ну просто да.
0: Просто нам уже писали из Америки. Много раз.
1: А со Астаны первый раз.
0: Да. Здравствуйте, Эльвира и какой-то там Антон. Давно вас не слушал, был на вахте. После вахты таксую. Когда молодые девушки говорят: «Дядя», это как-то обидно. Да-да-да, да. А вы знаете, ребят,
1: да,
0: на днях, значит,
1: давай,
0: я делала там номер своей дочки и стояла в этом.
1: Чего ты делала?
0: Номер мы покупали. Номер для телефона. Покупали,
1: я не, да, вот,
0: и там стояли в очереди,
1: понял, да.
0: И там какие-то парни со мной заговорили там на какие темы. И я начала смеяться там, значит, как-то с ними. Они не просто хотели быть поближе к моей дочери,
1: я
0: так
1: понял,
0: поняла.
1: Да.
0: Они так говорят, я тоже им что-то там говорю, что-то погоду, что-то очередь мы обсуждаем, смеемся, что кто взял талончик,
1: прям,
0: кто не берет.
1: Да.
0: И я так молодуху включила. А оказывается, весь фокус внимания был не на мне, а на моей дочке. Они такие: тате, я так сам. Тате! Мне стало как-то обидно, хотя это те же, по сути. Да, было как-то странно, да, вот как-то, а я начала так раз, так
1: да,
0: как-то,
1: да,
0: даже.
1: Приосанилась,
0: перестала сутулиться,
1: да,
0: перестала сутулиться,
1: да,
0: как-то, ножки так раз,
1: ага,
0: вместе подсобралась.
1: такая,
0: да,
1: раз.
0: Да, вот так. Грудь вперед сразу.
1: Да, да, да, да.
0: И знаешь, я вот сейчас даже делаю грудь вперед, а мне раз и легкий прострел в спине.
1: Я вот тебе скажу старость. Больше, знаешь, когда ты просто сидишь. И у тебя какой-нибудь спазм, я не знаю, мышцы там какая-то, как стрельнет.
0: Как этой. Организм это
1: я
0: выбирает?
1: Я не знаю,
0: а?
1: Вот я не знаю, честно.
0: И вот как организм выбирает, что будет болеть с утра? Скажите, ребят, вот с утра просыпаешься, сердце
1: и
0: сильно
1: вопрос.
0: Колотится. Просыпалась вчера, нога как-то болела.
1: Хозяйка, вопрос,
0: ногу.
1: Почему вот с годами самое
0: каждый
1: первое, что тебя
0: болячка.
1: Начинает напрягать, когда ты встаешь, это поясница?
0: Ага.
1: Да?
0: Да.
1: Вот прям вообще, я иногда, знаешь, вот без вот этого... собачьего шерстяного пояса даже не встаю.
0: А я всегда с ним.
1: Да?
0: Всегда, даже лето, помнишь,
1: ну
0: 45
1: вот,
0: градусов.
1: Я думал, лето 45-го, скажи.
0: Доброе утро. В свои 44 поняла, что очки теперь нужны не для красоты, а чтобы прочитать мелкий шрифт на упаковке. Юлия из Кукшетау. Да, Юлия, я с вами.
1: Ты знаешь, это вот да, когда ты покупаешь какую-нибудь продукцию, и сзади ты уже смотришь, чтобы прочитать что-то, и ты нифига не видишь.
0: Да, вот тут такое приветствие давай. Интересное. А всем привет, Эльвира, королева эфира и человек, чей звук выходит в эфир. Антоха, красавчик, без тебя эфир не эфир. Первый признак моего старения еще не наступил. Мне 36, моложусь каждый день. Рядом лучшая женщина в мире, младше меня на 10 лет. Моя женушка любимая не дает мне стареть. Живите, кайфуйте, молодость одна. Продлить ее насколько можно дольше нужно. Ильдар из Павлодара.
1: Ильдар, пока тебе 36, конечно, она тебе не дает стареть. А подожди десяток,
0: ребята,
1: еще
0: подождите.
1: Лет и все.
0: Вы знаете, вот как это работает? Вот когда ты женишься, тебе там 36, а ей там 25.
1: Да, да, да.
0: 26, 25, да. Вы оба молодые.
1: Конечно, да.
0: А потом, когда ей 35, а тебе уже как бы 46, вы тоже более-менее еще остаетесь
1: более-менее.
0: Вот такими еще бодрячком, да?
1: Но
0: когда ей 45,
1: она шикарно
0: а
1: выглядит.
0: Тебе уже 56, ну такое уже,
1: уже
0: да, да? Уже как-то начинает это как-то ощущаться.
1: Поверь да. мне, всегда
0: я
1: ощущается.
0: Я все-таки женщинам советую выходить замуж за молодых мужей. Мужчины же живут меньше. Понимаешь?
1: Вот именно то, что смотри, со своим ровесником это, он меньше, и у тебя еще есть возможность погулять с молодыми.
0: Нет, ты не понял, Тосечка.
1: Нет, это ты не поняла. Ты говоришь, на молодых, молодые дольше живут, а потом умирают в один день, да, ты думаешь? Но ты для него будешь старухой, и не факт, что он от тебя уйдет. А смотри, сначала ты женишься со своим выходишь замуж за своего ровесника,
0: так.
1: вы живете, он умирает, а ты, у тебя еще есть нормальное время там погулять, и у тебя же уже и деньги.
0: Нет, но я не хочу его хоронить, вот в чем прикол, мне лень.
1: У тебя какая...
0: А когда меня не станет, мне вообще все равно, что будет. Я же не буду знать, что меня не стало.
1: А насколько моложе ты предлагаешь?
0: Ну, лет так на 10 моложе можно брать себе.
1: Да,
0: да. Вот как раз там, во сколько там
1: а
0: по статистике...
1: А ты его как заставишь?
0: От 60 до 70 лет чаще всего там умирают мужчины, да,
1: ну,
0: например?
1: Да.
0: А мне уже 70.
1: А он еще
0: А он раз там, как бы... Нет, а я уже все. И он еще успеет меня сначала.
1: Похоронить.
0: Да.
1: Ты знаешь,
0: а потом
1: если
0: он
1: даже
0: говорят,
1: не он...
0: а потом он женится. Пусть хоть что и делает, мне какая разница. Даже в клятве есть, пока смерть не разлучит нас. А после смерти мне какая разница,
1: ну,
0: на
1: да,
0: ком он там женится. Правильно?
1: Да, вот. Пока смерть не разлучит нас.
0: Но с другой стороны, когда муж молодой, тебе же надо тоже как-то там что-то стараться.
1: Да.
0: Что-то как-то стараться уже и не хочется.
1: Хотя бы, ладно. Чуть не сказал глупо.
0: Ну, а с другой стороны, с ровесником-то интереснее. Вы будете вместе болеть,
1: да, у вас
0: одинаковыми
1: интересы.
0: Болячками.
1: Да.
0: Но я не люблю рядом со мной, когда кто-то болеет.
1: Зато...
0: Вот в болячках я нарцисс. Я
1: смотри.
0: Должна всех переболеть.
1: Это
0: есть,
1: да.
0: Подожди, Тосечка.
1: Я понял,
0: то есть, если я буду болеть и говорить, вот у меня спина болит, и он такой, а у меня тоже. Я буду говорить, у меня нога болит, а у меня тоже, а у меня давление, а у меня тоже. Я этого терпеть не могу. Понимаешь?
1: Uh-huh.
0: Вот.
1: А должна
0: мне
1: только
0: надо...
1: ты болеть.
0: Да, вот я болею, чтобы все за мной ухаживали.
1: Прям,
0: вот это норм. Да.
1: А вообще лучше
0: да,
1: не
0: да,
1: болеть.
0: Да. Так, подожди, я сейчас представляю. Вот сейчас вот, да, например. Да.
1: Давай.
0: Моему мужу должно быть сейчас, если вот на 10 лет он меня старше, 54-55. 55, допустим.
1: 55, да.
0: Ну, что-то я как-то на 55-летних никогда не засматривалась.
1: А ему сейчас 35.
0: Ну, плюс-минус.
1: Смотрите, какая хитрая.
0: Да. А все деньги, точно.
1: Хитрая.
0: Деньги.
1: Его или твои?
0: Мои деньги. Я решаю. Все, я поняла. Идеальная схема. Ребята, девочки,
1: идеальная
0: смотрите.
1: Схема.
0: Чтобы
1: давай,
0: вы были очень богатыми. Смотрите, у вас
1: это,
0: много
1: знаете,
0: денег.
1: Это, знаете, как фильм «Джентльмены», короче, только по
0: короче, нашей. Самая идеальная старость – это когда женщина безумно богата.
1: Конечно.
0: И у нее молодой супруг. А потом она раз, наследство, все детям, детям, внукам, внукам, братьям, сватьям.
1: А ему шиш.
0: А ему шиш. Вот так вот.
1: А как же Ламборгини?
0: Не, ну что-то ему надо оставить, какую-нибудь квартирку на старость лет. Куда?
1: Или мини.
0: Приходить-то поспать ему.
1: Ну, есть же мини-куперы вот эти.
0: Да, ну, короче, деньги решают, да, я так
1: вообще...
0: поняла. Тогда мне надо быть
1: хозяюшка,
0: очень богатой.
1: Можно?
0: Если я буду богатой, то примерно через 10 лет я смогу себе взять плюс-минус 30-летнего мужа.
1: Зачем?
0: Когда мне будет 55...
1: Подожди, стоп, у меня вопрос. Зачем, если ты несусветно богата, зачем тебе прямо сейчас не взять?
0: Ну, я сейчас не настолько богата. Сейчас я богата чисто для очень бедных.
1: Ты пока стремишься к этому. Я понял, да. Для кого ты очень богатая? Я тогда тоже там рядом, прям олигарх.
0: Ты тоже, между прочим.
1: Для очень бедных, да.
0: Не, мы богаты чисто для бездомных.
1: Да.
0: А так мы в целом вообще не богаты.
1: Для голубей мы очень богаты.
0: Все, идеальная схема.
1: Это у меня вопрос. Вот сейчас.
0: А еще круче. Да
1: что ж такое-то?
0: Вот, например, вот если бы мне отмотать там в молодость, да, я вот молодая, выхожу замуж за кого-то очень пожилого. А уже не это фантазирую.
1: Да.
0: Старичка, и он мне оставляет наследство.
1: Слушай, ну ты сейчас можешь очень старика найти какого-нибудь.
0: Не, он же уже на меня не посмотрит.
1: Почему?
0: Ну, какой старик посмотрит на женщину?
1: Ну, а вдруг такой вот, например,
0: моего
1: как...
0: Моего возраста,
1: подожди,
0: и моего веса.
1: Хорошо, вот, например, как вот этот лысый, как Познер. Он же взял себе 53-летнюю, да, тебе еще не 50, а
0: ну,
1: он
0: я
1: богат.
0: Не такая интеллектуалка.
1: Ну, прям, я считаю,
0: и
1: что ты интеллектуалка.
0: И я не вхожу в круг Познера.
1: Ну, войдешь.
0: Но есть... Или подожди, все, схема рабочая. Сейчас я популярная,
1: так,
0: же,
1: да.
0: Меня вот знают, да. Сейчас я найду себе какого-нибудь богатенького.
1: Так.
0: Да, он клюнет на то, что я такая популярная,
1: да.
0: Такая женщина интересная.
1: А ты еще,
0: да?
1: У него возьми подкаст.
0: И я выйду за него замуж.
1: И он такой: о, какой подкаст.
0: И я там буду молодухой.
1: Для кого?
0: Есть какие-нибудь, так, 70-летние мужчины? 70-летние и старше.
1: 86, да. Обеспечен без жены, без внуков.
0: Можно я выйду за вас замуж? Можно? А потом я стану вашим... А вдруг будет вот такое, что возьмет он,
1: подожди,
0: отойдет в мир иной, и все оставит своим детям, внукам.
1: Вот я и говорю сразу же, я же тебя озвучил. Без,
0: да,
1: внуков, без детей.
0: А таких нету.
1: Я же за тебя, ну почему? А
0: когда
1: как
0: ты такой богатый, у тебя всегда есть и дети, и внуки.
1: Иногда нет. Ты не хочешь ни с кем делить, поэтому у тебя никого нет.
0: Так, что нам пишут слушатели? Зубов родных все меньше.
1: О, это да.
0: В туалет ходил, стал чаще, написал нам слушатель.
1: И дольше.
0: Так, ребята, привет. Зовут меня Аслан. Я из города Талдыкоргана. Да, действительно, возраст дает уже о себе знать. Мне сейчас 37 лет. Отрастил бороду, катаюсь на мотоцикле. Вот, кризис среднего возраста.
1: Да.
0: Стал пить очень много чая. Вставать в 5-6 утра, хотя раньше для меня это было очень трудно. Еще я стал страшным ворчуном и критиком. Все чаще люблю посидеть в одиночестве, в тишине, наедине со своими мыслями. А еще я заметил, что и жена потихоньку взрослеет. Раньше, когда я приносил ей цветы, она очень радовалась. А сейчас, говорит, лучше бы купил что-нибудь съедобное.
1: А ты знаешь еще, хозяйка, я заметил, где ты взрослеешь или стареешь, да? Ты уже в кино, где вот, например, вроде бы он, ну, как бы... Боевик, да, но там какой-то нереальный трюк, и ты такой сидишь.
0: Да.
1: Да нет, так не бывает. Вот ну что ты, блин, просто спокойно смотришь такой. Да нет, так не бывает.
0: Да. Так, доброе утро, красивая Эльвира и Антоха. Слушаю вас давно, лет 6. Раньше жил в Щучинске, там слушал через приемник. В прошлом году переехал в основной, теперь слушаю вас онлайн.
1: Ой, красавчик.
0: Привет.
1: Очень приятно, что такие у нас есть преданные слушатели, которые начинают в Щучинске слушать, а потом переезжают в основной. И там же в Астане у нас нет волны, но... Есть с помощью интернета нас можно, с помощью, да.
0: Так, девушки стреляют глазками, женщины хрустят коленками.
1: Еще пальцами.
0: А вы знаете, а еще же этот у нас хрустит, тазобедренные суставы. Ребята, ну все, ну не хрусти, ну хорош.
1: Кстати, я тебе скажу больше, знаешь, иногда как где-нибудь так хрустит, что ты даже не представлял, что там могло хрустеть.
0: Да, у меня вот на днях, я же
1: еще
0: говорю.
1: Знаешь, я тебе скажу, вот эти прострелы, в детстве их не бывает, в юности их не бывает. Вот когда, знаешь, тебя продует, и у тебя прям вообще аж, вот прям нерв вот защемит. Но когда ты молодой, у тебя такого нету. Или знаешь, когда ты сядешь, встанешь, и у тебя в глазах немножко вот этого, знаешь,
0: да,
1: темно,
0: да, да,
1: такое.
0: Темно. Угу.
1: А раньше такого
0: так,
1: не
0: вот
1: было.
0: Подожди, вот пишет нам сегодня Сергей из Кукшетау, выдает здесь, конечно, дичь, я не могу это
1: давай.
0: Все озвучивать в эфире, но Сергей из Кукшетау, пожалуйста, остановись.
1: Все. Элечка, я тебе скажу так еще, знаешь, вот когда ты, значит, я недавно зашел в аптеку просто. Увидел, стоит тахометр, давление имеет тахометр, да?
0: А я не знаю, да, он так называется? Ну, я тахометр же,
1: да, тахометр? Я не знаю, от слова тоха. Да. И я, представляешь, присел, померил давление, такой раз спрашиваю медсестры, а это какое? Он говорит, повышенное.
0: То есть, да, я тебе случайно, помнишь, мерила, вот ты ходишь 140-150.
1: Да, вот хозяйка, я вот, знаешь, раньше давление у меня было, знаешь, какое, на меня от родителей учись хорошо, а теперь я проверяю давление свое. Это вот тоже.
0: Ну все, ребята, делаем небольшой перерыв. Далее у нас рубрика «Шутки».
1: Вау!
2: На улице осень, а в колонках лето. Ну, потому что васаби.

0: Пицца. Юмор Павлова.
1: Ну что, погнали? Вот смотри, хозяйка, находишь божью коровку, любуешься, как она щекочет твою руку, находишь таракана, шмяк тапком, и потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения. Живу на первом этаже. Ночью сперли москитную сетку с окна. На следующий день вернули с маленькой запиской. Не подошла, извините за беспокойство. Ладно. Каждое утро начинается скандал. Хоть домой не приходи. Поняла?
2: Нет, каждое позорище, утро, а не класс. Шутки.
1: Опытный бухгалтер никогда не считает вслух. Учитель жестко наказал класс, показав сочинение, как я провел лето их родителям. Подожди сейчас. Самый дешевый свадебный оператор записывает мероприятие в тетради. У моего мужа, кажется, склероз. Он все время спрашивает, куда делись деньги. Это, мне кажется, в каждой семье. Неправда, что зеленый цвет успокаивает. Вы бы видели реакцию мамы, когда я в него покрасилась. Половина детей, да, сейчас ты? Игорь не прочитал инструкцию к фейерверку, зато теперь знает ее, как свои три пальца.
2: Заканчивай, Антон, позориться.
1: На свалке около элитного поселка бомжи вступили в борьбу за кресло мэра. Ну, выкинули кресло, и они за него вступили. Все.
2: Все.
1: Да.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Осеннее утро.

0: ебнуться соседней хандрой. Просто слушай васаби.
1: Да, друзья, ну что ж, придется мне одному закончить. Хозяйку быстренько вызвали на ковер, да, так говорится. Но я вот зачитаю еще одно сообщение такое. Доброе утро, васаби, вы лучшие. Дарите настроение с утра. По поводу возраста, у нас с женой 10 лет разница, она старше меня. Скажу сразу, она не богата. Все мы проходим вместе, со съемной квартиры и недостатка денег до своего жилья и хорошего заработка. Родила мне 2 прекрасных детей, и она прекрасная жена, друг, мама. Разница не ощущается особо. Занимаемся активным спортом и не только. Считаю, что движение – это жизнь. Если человек ведет активную жизнь, никакие цифры ему не помеха. Так, вот еще. Доброе утро, васаби. Мне 38 лет. Начал понимать, почему старею, колени начали хрустеть. Вставать или садиться со звуком. Дети стали говорить: «Папа, ты становишься как дед». Кирилл из Семипалатинска. Да, и вот еще одно сообщение. Так. Даже, говорит, вот так, по теме, мне 40, старость, оказывается, уже пришла. Даже и не заметил. Остается только смириться. Поясница, ноги, в общем, здоровье подкашивается. Просыпаюсь в 4 утра, ворчу, как старик. Тоже все это замечаю. Друзья, самое главное, знаете, вот давайте подведем итоги. Давайте благодарно принимать, если какой-то возраст, который он приходит. И, в принципе, всегда самое главное, будьте здоровы. Всегда ваши. Эльвира Азарова, Антон Павлов. Васаби Шоу. Ну, тогда уже до завтра. Пока-пока.
0: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой. На Energy FM.

0: love, drill, splash.
1: Drink it off your body, girl.

Ausnahme.

Energy Flow da Tandá.

ең үздік, ең жаңа. I got all the bands.

0: А сейчас дискотека.
1: Поставьте ноги на ширину плеч.
2: Диджей Игрун. Диджей Игрун представляет Супер Памп Шоу. Супер Памп Шоу.
3: Только лучшая танцевальная музыка. Супер Памп
2: Шоу. Сделай громче.
4: Get ready to pump. Семь вечера на часах в студии, четверг, Супер Памп Шоу снова на Energy FM. Всем привет, с вами диджей Игрун. Впереди час лучшей отборной танцевальной электронной музыки без остановок. Все как вы любите. Делаем громче и поехали!
5: You're listening to Super Pump Show by DJ Igrun.

подходит к концу сегодняшний выпуск. С вами был диджей Игрун в проекте Super Pump Show на Energy FM. Трек-лист и запись выпуска вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. Всем отличного настроения и до следующего четверга.